компания «Радиошок», зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Компания «Радио Шок» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Самое серое, что есть во мне сегодня. Я снова проснусь на дне. Открой глаза, такой яркий свет. Я

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: вечер, там бабок нет, ёб. И тоже опять приуныл. Вот приуныл и все, ёб. Вот когда приуныл.
1: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радио шок. Включи радио.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

греет слезами разорванное в клочья облачко. По ветру плачем, разносим.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

дождь с утра, и снова грязная вода стекает со стекла. И я не вижу этих лиц и этих глаз. Мне непонятен смысл

0: на Радіо Шок. Радіо Шок і Олександр Сімонов представляють.
1: Я модний обозріватель, кутюрний дизайнер, модельєр.
0: Оксана Венкіна.
1: Очень хочу поговорити о моді.
0: Модний портал.
2: Да, будемо розказувати о моді.
0: В прямому ефірі.
3: Приветствую вас, мои дорогие радиослушатели. С вами фэшн-ведущий, эксперт моды Оксана Венкина. Вместе мы Радио Шок и мода. Волнительное сочетание для тех, кто хочет быть в тренде. И с вами радиопередача «Модный портал», открывающий тайны мира моды. Сегодня в программе вы услышите историю моды и факты об известной супермодели Клаудии Шиффер. А также у нас в гостях Надежда Клюева, профессиональная, аккредитованная, подиумная и фотомодель. А также рубрика «Субкультура от Аси». И, подведя итоги передачи, вы узнаете, когда и где следующие модные показы.
0: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
3: С вами модный портал и рубрика «История моды». Тайны и секреты, интригующие истории и скрытые смыслы за событиями и вещами в мире моды. Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим о моде. Мода – это не просто одежда, это стиль жизни. Сегодня мы говорим о Клаудии Шиффер, немецкой супермодели, киноактриса, кинопродюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ в Великобритании. Родилась она в 25 августа 70-го года в Ройненберге в семье Ханса и Гурдун Шиффер. У нее есть младшая сестра Анна Каролина и два брата Штефан и Андреас. Семья имела высокий достаток и проживала в пригороде Дюссендорфа. Отец имел собственную юридическую практику, мать была домохозяйкой. Клаудия в подростковом возрасте была застенчивой и неуклюжей, комплексовала из-за своего высокого роста и худощавого телосложения. Про свои школьные годы Шиффер говорит: «Я не была звездой. Были другие девочки, которые были звездами, которых все считали красивыми и с которыми все хотели общаться. У меня тоже были друзья, но я никогда не была на 100% частью их компании, поскольку сильно от них отличалась». Будучи студенткой, Шиффер работала в фирме отца. Ей было 17 лет, когда она познакомилась в одном из ночных клубов Дюссендорфа с директором модельного агентства Мишелем Леватаном. Он убедил родителей Клаудию отпустить ее в Париж ради возможности попробовать свои силы в модельном бизнесе. Сама Шиффер это неожиданное предложение посчитала случайностью и после пробной фотосессии думала, что агентство вскоре осознает ошибку и отправит ее обратно. Дальше Клаудия переехала в Париж. И в июле 88 года она впервые появилась на обложке французского женского журнала «Elle». Вскоре Шиффер получила выгодный контракт на показ моделей от дома «Шанель», с которым начала работать с показа «Осень-зима» 1990 года. Вскоре она стала музой для директора дома Карла Лагерфельда, любившего сравнивать Клаудию с Бриджит Бардо. За короткий период времени Шиффер вышла на международную модельную сцену и вместе с Синди Кроуфорд, Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл, Хеленой Кристиан и Евой Герцоговой стала одной из супермоделей. Шиффер является рекордсменкой среди моделей по числу фотографий на обложках журналов, что зафиксировано книгой рекордов Гиннесса. В 2015 году она появилась на обложках журналов более 1000 раз. В начале 90-х Шиффер участвовала с рекламной кампанией линии одежды Guess. В 88 году подписала контракт с французской фирмой L'Oréal для продвижения ее линии продуктов LCF по уходу за волосами. Также у нее были крупные контракты с автомобильной компанией Citroën, ювелирным домом Damas, косметической компанией Revlon и рядом других. В лучшие годы Шиффер была самой высокооплачиваемой моделью.

0: мира, зарабатывая в рабочий день около 50 тысяч долларов. В 2000 году журнал Forbes оценил ее годовой заработок в 9 миллионов долларов.
1: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
0: С вами «Модный портал». Я эксперт моды Оксана Венкина и рубрика «Гости в модном портале». Сегодня у нас в гостях Надежда Клюева, профессиональная, аккредитованная подиумная модель и фотомодель. Является участницей основного состава подиумного проекта «Ринвей», созданного и возглавляемого, господи, я уже, Ричардом Люткусом. Он у нас был как раз в эфире. Работает преподавателем дефиле в школе подиумного проекта «Ринвей», а также является помощником режиссера «Ринвей Фэшн Дэй» и других модных мероприятий. Сотрудничает с международным проектом «Супервумен Санкт-Петербург», филиал «Север». Выпускница школы фотопозирования «С» Академии Евгения Зуева. Обладает 5-летним опытом участия в различных показах и фотосессиях, как для себя, так и для брендов одежды. Ее работы опубликовались в российских и зарубежных журналах, а также она снималась в художественных фильмах. Модель активно сотрудничает с дизайнерами, стилистами, визажистами, фотографами, продюсерами в сфере моды. Привет, Надежда.
2: Привет, Оксана.
0: Я тут как начала про тебя читать, аж прям переключилась. Столько подиумных проектов и с Ричардом, и с Зуевым, с Евгением. Это прям они самые мощные вот из всех проектов, которые я знаю в Санкт-Петербурге.
2: Да, согласна.
0: Да. Как тебе удалось туда попасть?
2: Ну, в подиумный проект «Ранвей» я попала после обучения в модельной школе. Был кастинг, я прошла этот кастинг, училась полгода. Потом был выпускной показ у Ричарда. Это, ну, традиция такая, да? То есть девочки учатся полгода. И затем выпускной показ. После выпускного показа я попала в основной состав. И вот до сих пор уже, слушайте, сколько? 4 года почти. И не перестаю восхищаться этим проектом. У нас не только подиумный шаг, у нас танцы. Танцуем мы на хилсах.
0: Ого!
2: Да. Это удивительное продолжение моей танцевальной жизни, потому что в детстве я очень активно танцевала, потом на 30 лет я забыла об этом навыке и опыте, и вот уже 4 года, да, я танцую, 4,5, и 2 года на хилсах.
0: Это же постоянно на каблуках, на каблуках, на каблуках.
2: На каблуках, на каблуках, это... ну это же прекрасно.
0: Да, ну а как ножки, или все хорошо?
2: Ну ножки, конечно, страдают, но ничего, мы за ними ухаживаем, потерпят.
0: А, уход за ножками есть. Вот какой секрет.
2: Конечно, как же.
0: А не расскажешь?
2: Ну, конечно, это понятно, всякие женские маникюры, педикюры, куда же без них, да? Ну и массаж, и гимнастика. Все это доступно, в принципе, любому
0: то
2: человеку.
0: То есть, да, любое доступное средство,
2: конечно,
0: массаж и гимнастика ножек. Ну, хорошо, и можно на каблучки, и бежать.
2: Конечно, бежать. Ходить,
0: и танцевать.
2: Ходить красиво и танцевать красиво.
0: Как интересно, что у тебя, ну, Ринвей, да, вот не закончился, а продолжался. То есть и сейчас продолжается. Куда уходят модели после того, как они прошли обучение?
2: Ну, модели по-разному, да, реализуют себя. Кто-то продолжает, да, у Ричарда 3 группы сейчас, школа, вот как раз сейчас набор идет в группу школы. Группа ПРО, это продолжающие, которые окончили школу, но решили, что им этого мало. Их много, и они продолжают обучение в группе ПРО. И основной состав — это уже модели, которые, скажем так, давно в этом проекте. И там в основном реализуются различные перформансы. То есть не просто это показы уже, а это перформансы.
0: То есть можно всегда оставаться и дальше путешествовать в этих перформансах, участвовать,
2: можно,
0: да?
2: Нужно. Нужно. Рекомендую.
0: То есть никуда не деваются, они могут дальше реализовываться в этих проектах, показывать какие-то интересные образы. Как интересно. А скажи, с чего же это все началось? Какая ты была в детстве, что вот тебя привело вот в этот модельный бизнес?
2: Ну, в детстве это мне повезло родиться и расти, скажем так, в советское время, да, когда было все доступно и бесплатно, и музыкальные школы там недорого стоили, да, танцы, дворцы пионеров и так далее. Ну, вообще, на самом деле, мне родители не хотели, чтобы я занималась танцами. Они мне отдали музыкальную школу, я училась на домре, но через дорогу был дворец пионеров, где были танцы. И я с музыкальным инструментом, вместо того, чтобы идти на занятия по домре, переходила дорогу и шла танцевать. Где-то месяца через три уже преподавателем поинтересовалась, а где же Надежда? Что же она так долго болеет? А оказалось, что Надежда не болеет, а танцует. Ну, конечно, поругали меня, но, в принципе, потом уже сдались, сказали, ладно, хочешь танцевать, танцуй. Я вот 8 лет, до 18 лет я танцевала. Ну, потом этот период закончился, детство, скажем так, да, пришлось погружаться во взрослую жизнь, и творчество ушло на второй план. И уже в 43 года, когда сын закончил обучение, я поняла, выдохнула, все, слава богу, мы это закончили. Поняла, что мне нужно что-то для себя, реализовывать себя, начала искать. Было всяких разных увлечений, рисовала по номерам, вязала, что-то еще, но понимала, что мне нужно двигаться. Ну, то есть я не могу сидеть,
0: потому конечно, что танцы были
2: я на работе сижу за компьютером, а потом еще что-то совсем не то. И стала искать какие-то различные хобби для женщин. И мне попалась реклама модельной школы. И вот благодаря, можно сказать, своей подруге, которая сказала, кто, если не ты, и моему брату, сказала, конечно, иди. Вот, я пошла в эту модельную школу и вот ни разу не пожалела о том, что это сделала, потому что, мне кажется, это я вот для этого родилась.
0: Да-да-да. Ты, конечно, соответствуешь подиуму и вообще очень хорошо смотришься.
2: Спасибо большое, я рада.
0: Да, потому что ты и меня участвовала, да, я всегда просто рада, когда тебя вижу, думаю, господи.
2: Спасибо, это взаимно.
0: Какая у меня модель. Да, и помнишь, мы говорили о таком интересном случае, который произошел на подиуме. Какие бывают еще интересные случаи, которые происходят у моделей, на которые они даже не рассчитывают, да? Вот что-то такое запоминающееся.
2: Запоминающееся... Если рассказывать о нашем случае...
0: Ну, давай сначала о нашем.
2: Да, хорошо. Но такой нехарактерный для меня эпизод, да, то есть все знают, что я достаточно такой собранный человек, у которого все там сложено, расписано, она знает тайминг и все такое прочее. И на прошлом гео-осенью я посмотрела, у меня между показами 40 минут, пойду погуляю. Но минут через 10 что-то начало ёкать, и думаю, пойду посмотрю, что-то не то. И захожу на бэкстейдж и слышу, как объявляет Оксана Венкина, а я еще в своем. Я бегом к Оксане. Оксана, я не успею. Оксана, что ты сделала? Махнула рукой, говорит, успеешь, пойдешь последняя. Я на ходу раздеваюсь.
0: Да, у меня уже модели стояли.
2: Да. Уже все, уже первая уже модель пошла. Да. На ходу раздеваюсь и одеваюсь. Ты уже там что-то прикалывала на мне уже последние какие-то, да, на выходе. И все равно что-то у нас съехало, да?
0: Да.
2: Но это было очень стрессово, но при этом это так запомнилось. У меня почему-то такой драйв был на подиуме. Я там выдавала какие-то немыслимые позы, по-моему, не характерные мне. Но получилось неплохо, по-моему.
0: Да, получилось хорошо, потому что креативная была образ, креативная одежда, и нужно было как раз этот драйв, который у тебя... Ты такая забежала, побежала, такая щих-щих, все.
2: Это, видимо, должно было бы так случиться, я так понимаю.
0: Да, да.
2: Вот.
0: Что еще было интересное?
2: Интересное, на одном из подиум сезон, год или полтора назад, участвовала в показе, по-моему, Алена Реве. Но во время, перед показом был кастинг для других дизайнеров. Mm-hmm. По-моему, приезжала делегация с Востока, что-то такое, там, Узбекистан, Таджикистан и так далее. Я почему-то решила, что я могу тоже поучаствовать. Хотя там должны были участвовать только модели те, которые, ну, условно говоря, молодые модели. Думаю, что же, почему бы нет? Их 70, я от 71-я, подумаешь.
0: На один больше, на один меньше?
2: Да, никто не заметит. Но в итоге я прошла кастинг в один показ и поучаствовала, можно сказать, вообще на птичьих правах. Это было так необычно. Потом уже я только узнала, что, оказывается, нельзя было. Ну, подумаешь.
0: Уже все
2: случилось.
0: Главное, что моделям все хватило, дизайнерам хватило, поэтому все хорошо.
2: Да.
0: Надежда, у нас такой вопрос. Надежда, спрашивает Николаич. Надежда, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что толкнуло вас стать моделью? И были ли у вас какие-то курьезные моменты в модельной карьере?
2: Ну, про курьезный момент я только что рассказала.
0: Да, да.
2: Мне кажется, это вообще как бы самый курьезный из того, что было. Мне больше даже и ничего и не было. Что подтолкнуло? Ну, наверное, понимание того, что мне нужно было творчески развиться. Я всячески искала способы, потому что вот моя работа, она такая с цифрами связана, сидячая, за компьютером, а моя натура всегда требовала какой-то вот движения, какой-то реализации. И моделинг — это именно то, что сочетает в себе вот все, что мне нравится, да, и красоту. И ты можешь побывать в разных образах, да, то есть это же отчасти актерская какая-то история, да. И ты можешь быть красивой, а можешь быть и даже не очень красивой, потому что образы у дизайнера совершенно разные. Я очень люблю необычные, нестандартные какие-то авангардные вещи. Вот я участвовала в декабре 25 года в показе альтернативной моды Окси, и там у меня было просто фантастическое платье, которое, не знаю, выглядело как перья птиц, оно было вот сверху донизу, и у меня был немыслимый макияж, зализанные волосы, это просто бомба была, вот. Мне такое нравится.
0: Да,
2: я это люблю.
0: Что, потому что образ, естественно, не такой образ никуда не оденешь, да, даже на красную дорожку.
2: Да,
0: а именно у дизайнеров можешь побывать в чем-то необычном.
2: Вот.
0: И вот знаете, что я заметила? Ну, вот вы нас не видите, а я вижу, я сижу такая развалилась, а Надежда сидит с ровной спинкой. Как это классно, когда модель приходит и сидит красиво и ровно. Я, конечно, тоже хочу выпрямиться.
2: А что вам мешает?
0: Ну, у меня такой стул удобный, поэтому я села.
2: Нет, ну все-таки хочется быть, так скажем, как струночка.
0: Вот, да, расскажите, почему модели всегда такие ровные, да, какие упражнения они делают, или это просто профессионально, потому что они уже выходят, они уже выпрямились, да?
2: Ну, конечно, перед выходом на подиум в любом случае мы расправляем плечи, да, мы вытягиваем свою макушку, мы подтягиваем свой живот, свой таз, да, и взгляд, это очень важно, и с этим положением тела, ног и рук мы выходим. И это именно то, что производит впечатление, то, что цепляет взгляд людей, да, и заставляет смотреть на то, что несет модель, да. То есть все-таки все равно модель — это тот, кто продает одежду, да, и от того, как ты ее несешь, зависит от того, захочет человек купить эту одежду или нет.
0: Конечно, если модель кривая выйдет, да, с кривой спиной, бы не захочется такое.
2: Вот, поэтому все для этого. Мы для этого учимся. В школе подиумный проект Runway. Приходите.
0: Приходите в подиумный проект, и кто не знает, как туда попасть, Юля сейчас расскажет. Ой, Надежда сейчас расскажет.
2: Ну, вы можете найти в соцсетях либо меня, либо Ричарда Люткуса, либо сам подиумный проект Runway. Он есть и ВКонтакте, на Ютубе, в других сетях, не будем говорить каких. Вот, напишите, что хочу обучаться в школе, и приходите на занятия. Занятия у нас по средам и субботам. Так что добро пожаловать.
0: А почему выбрана среда и суббота?
2: Потому что другие дни заняты группами про и основным составом.
0: Ага. Но это же вечерние занятия,
2: да, это вечерние. Ну, в среду с 19 до 22. Вот. Мы полтора часа сначала ходим, занимаемся дефиле, и полтора часа танцуем. Но танцы — это не просто вот мы стали на каблуки там, да, и начали танцевать. Сначала у нас обязательно идет разминка, да, то есть всего тела. Обязательно идет какие-то силовые упражнения для подтяжки мышц, да, разных частей тела. Ну и танцы. То есть где-то танцы сами полтора часа разбиты по полчаса, то есть каждого вида. А в субботу с 13 до 16 занятия.
0: Ага, с 13 до 16. Ну, это, в принципе, так как выходной, можно
2: в это время прийти. То есть с утра можно встать, спокойненько выспаться, привести себя в порядок, приехать позаниматься, потом еще вечером сходить на спектакль, на концерт, куда хотите.
0: Так что все расписано?
2: Да, все расписано.
0: А потом, возможно, еще с группой модельной пойти потусить.
2: Конечно, это тоже возможно.
0: И у нас такой вопрос от юзера 720. Где найти уверенность и поддержку, чтобы в прекрасном возрасте стать успешной моделью?
2: Ну, уверенность и поддержку, я думаю, что можно найти среди таких же, как вы, женщин-моделей, да, которые начали учиться. Все равно, когда они приходят учиться, они примерно все одинаковые, да, они все приходят с грузом быта, какой-то ответственности, каких-то, может быть, даже не очень хороших событий в жизни, да. И именно это объединяет, вы учитесь одновременно, вы постигаете эти азы вместе, и уже это поддержка, потому что группа за полгода, они очень
0: сплочаются,
2: да, они после этого даже дружат, и все. И мы тоже вот когда учились, до сих пор с некоторыми моделями общаемся и дружим. Ну и семья, да, семья должна поддерживать, конечно. Если ваше стремление серьезное, то это ваши родные это увидят рано или поздно и будут вас поддерживать.
0: Надежда, давай расскажем про возраст, какие модели могут заниматься и какие в основном занимаются, да, в проекте?
2: Ну, изначально, насколько я помню, Ричард создавал этот проект для возрастных моделей, да, то есть 35+. Но последний опыт показал, что вообще границ нет. То есть у нас вот выпустилась 26 апреля группа, в которой самой молодой модели было 17 лет, а самой взрослой 60. И это удивительно, то есть они вместе учились, они вместе тренировались, их очень гармонично всех одели дизайнеры, и они прекрасно смотрелись на подиуме. Поэтому ограничений никаких нет, приходите, ничего не бойтесь. Главное, ничего не бояться на самом деле.
0: Правильно, и любой возраст, и какой бы вы ни были, да, здесь будет уверенность, которая
2: конечно
0: вам даст это обучение.
2: Да.
0: И вы также прямо будете сидеть, как наша Надежда. Ну а мы послушаем любимую композицию. Что-то такое хэппи. Слушаем?

take a look at me. Makeup on my face. Anyone can see.

0: Народный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал». Я фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Надежда Клюева, профессиональная, аккредитованная, подиумная фотомодель.
2: Да.
1: Да. Аккредитованная и фото, и как ты успеваешь и фотографироваться, и на подиумы? Это же как будто бы разное, да, фотомодель и подиумная модель, или это можно все совмещать?
2: Нет, совмещать можно. Mm-hmm. Есть, конечно, какие-то модели, которые чисто подиумные, да, есть, которые чисто фото, а есть и то, и другое. Ну, то есть это не ограничивает и нет какого-то строгого разделения, да, это все зависит от внутренней потребности, способностей, наверное, ну, и желания.
1: А как различить? Или это приходит человек и говорит, я хочу именно фотомоделью быть? Или ну, вот какие есть различия?
2: Ну, подиумная модель, в принципе, отличается тем, что она умеет ходить, да? Ну, это самое главное ее отличие от другой модели, да? Фотомодели, ну, допустим...
1: Умеет позировать.
2: Да, позировать. Ага. Но позировки на подиуме — это не то же самое, что позировки, например, когда ты снимаешься в одежде, там, ну, рекламируешь какую-то одежду, либо украшение, либо еще что-то. Это совершенно разные вещи, да? То есть на подиуме все-таки самое главное — это пройти. Да, и сейчас есть такая тенденция, что позировок вообще нету на дефиле.
1: Ну, просто на идут, показы, да, потоком.
2: Идут и все. И чем длиннее подиум, тем лучше. То есть сейчас вот такая тенденция. Ну, мне нравится и то, и другое, и, слава богу, у меня это получается, поэтому я себя реализую и в обоих направлениях.
1: Ну, это хорошо, что получается. И такой вот вопрос. Что тебе больше нравится в своем деле, потому что ты обучаешь, и ходишь, и фотографируешься. Какая именно вот направление самое-самое-самое тебя прям вот, ну, обожаешь, обожаешь. Да, ну я не знаю, как сказать такое.
2: Нет, прям... Ну, конечно, это выход на подиум. Это самое любимое. И особенно, конечно, это в Runway Fashion Show, Runway Fashion Day. Потому что там есть смыслы, там есть рисунки, там все разложено по нотам, по музыке. И это для меня это как танец, это как математика. То есть я обожаю запоминать эти схемы и ходить под них. Вот это самое любимое. Ну и, конечно, быть помощником режиссера на мероприятиях, это с Ричардом, я ему помогаю. Не только на Runway, но и на других каких-то мероприятиях, на которых он режиссер. Мне это тоже нравится.
1: Срежиссировать показ — это очень сложно, да, потому что у Ричарда там еще со светом все.
2: Да,
1: там
2: да,
1: у
2: да,
1: него, да, не то что смысл, но этот свет тоже должен определенно падать, определенно светить, определенно все должно стоять. Это такая колоссальная работа.
2: Да.
1: И я удивляюсь, что у него небольшая команда, да, что вот это все делают прям, ну, немного людей и делают такие классные штуки.
2: Ну, просто каждый из его команды знает свою задачу, свою работу, он ее хорошо выполняет, поэтому все получается лучшим образом.
1: Надежда, скажи, какое самое большое количество моделей там или слушателей было у тебя, ну, которые тебя смотрели и обучались?
2: Ну, это вот как раз, ну, на данный момент, если это вот группа, которая сейчас выпустилась, там было 13 моделей. Ну, мы занятия ведем вдвоем, то есть основную, естественно, информацию и правила выдает Ричард, а я уже корректирую, у кого, например, плохо получается, да, я с ними побольше работаю, или кому-то что-то нужно отработать, или как подходит с просьбами, или еще какие-то моменты. Ну, в основном вот так вот строится наша работа. Ну, вот самая большая, да, 13 человек была.
1: Но это именно у вас. А вот ты говорила, на женском форуме ты...
2: На женском форуме это был опыт моего первого такого публичного выступления на большом женском форуме. В прошлом ноябре это было. Мы вместе с Ричардом рассказывали о нашем, о его проекте, подиум-проекте Runway. Как раз был тоже набор в школу. И он проводил мастер-класс, я ему там помогала. Но там было где-то, наверное, человек 50-60. Но это такое нервное такое испытание. Но у нас все получилось.
1: Главное, у них получилось,
2: у них,
1: да?
2: У них получилось. Вообще модели. Все молодцы. Потому что они так все быстро подключились, все начали ходить. Там, ну, вообще Ричард все это преподает всегда с юмором, с какими-то такими веселыми шутками. Поэтому всегда, даже если кто-то был очень напряжен и скептически слушал и смотрел, они очень быстро расслабились и все стали делать.
1: Скажи, Надежда, а постановку ты тоже придумаешь, или это Ричард придумывает, а вы потом реализуете? Или есть такие моменты, когда вот и ты тоже берешь и делаешь что-то там?
2: Нет, нет, пока я этим не занимаюсь. Угу. Надеюсь, скоро мне это поручат. Ричард, ты меня слышишь? Вы слышите?
1: Ричард,
2: да. Вот, нет, конечно же, Ричард ставит постановки, а мы их исполняем, да.
1: Вот поэтому получается такой вкусненькие постановочки.
2: Да, да.
1: Ну, мы будем смотреть, конечно, и наблюдать за следующими интересными показами, постановками. И такой вопрос у нас. Какие планы на будущее в этом направлении? Ну, наверное, вот у вас.
2: Ну, у меня планы есть, но я стараюсь о них не говорить, потому что боюсь сглазить. Поэтому планы есть, будьте уверены в этом. Ну, просто скоро все увидите, вот и все.
1: Значит, планирование, оно на бумажечке, все как надо.
2: Да, на бумаге, в голове, все как надо.
1: Знаешь, просто иногда нужно сказать, чтобы оно сбылось, да? Либо сказать, чтобы люди уже, ну, запустить такую во вселенную какую-то штуку, сказать, а потом стремиться, потому что я же не могу не выполнить, я же сказала на радио, да? Давай поговорим о твоих мечтах. О чем ты мечтаешь?
2: Ну, мечтаю.
1: Намечтаем, а потом сделаем.
2: Ой, я не знаю. Нет, у меня, я на самом деле человек такой, дело. Мне просто нужно делать. Вот, да. Я запланировала, я сделала.
1: Тогда будем планировать и делать наши дела. А мы послушаем еще одну композицию, любимую. Что это за композиция? Она, наверное, что-то означает?
2: Ну, это песня, под которой мы танцуем. Это на данный момент мой любимый танец, поэтому она мне прям по душе.
1: Слушаем песню «Танец» и представляем, какой это танец.

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами радиопередача «Модный портал». И я фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Надежда Клюева, профессиональная, аккредитованная, подиумная и фотомодель. Надежда?
2: Да.
1: И мы с тобой поговорим. Да. А закулисье. Многие даже не представляют, что это такое, что это за работа. Чем занимаются модели за кулисьями?
2: Ой, за кулисами. Даже если ваш показ там 7-6 вечера, и он длится 3 минуты, в любом случае на площадке обычно все собираются 10-11 утра. Потому что репетиции, потому что примерки, макияж, прически и так далее. Брендов обычно много, моделей тоже много, поэтому нужно успеть и прорепетировать, и собраться, и примериться. Все ради 3 прекрасных минут, когда ты вышел на этот подиум.
1: Представляете, какие они герои? Я вообще просто всегда поражаюсь. Модель, которая приходит в 11, да, там, на макияж, на прическу, ее выход реально там в 7 вечера, и вот все это время ожидания. Ну, как бы. Это...
2: Все равно ты проводишь его с пользой, да. То есть всегда есть общение, есть какие-то дела можно поделать в том же, не знаю, там планшете, в компьютере, кто-то на компьютер с компьютером приходит, с дизайнерами пообщаться, с фотографами. То есть налаживать контакт это тоже нужно и полезно.
1: Да, но в принципе модели еще должны не только выйти, да, они еще должны провести свою фотосессию, быстренько успеть сбегать к одному фотографу, к второму, третьему, и вообще чем больше, тем лучше.
2: Конечно, дизайнеру по итогу что нужно? Нужны фотографии, да, чтобы была реклама потом в соцсетях, поэтому модели должны бежать, фотографироваться в различных позах, в различных местах, группами по одной, с дизайнером и так далее, на пресс-воле, чтобы у всех была реклама. Как же без этого?
1: Да, знаешь, мне недавно написала девочка: Оксана, я знаю, что вы продвигаете модели. Я такая же...
2: Удивилась?
1: Вот, да, я очень удивилась. И потом, как бы, вот сейчас всем сразу скажу, девочки-модели, вы сами себя продвигаете. И чем больше от вас дизайнер получает фотографий, тем больше он интересен вам, да? То есть дизайнер уже хочет вас пригласить, потому что он знает, что он получит столько фотографий, столько контента. Угу. Поэтому просто максимально фотографируйтесь.
2: Конечно, взаимовыгодное сотрудничество.
1: Да, и тогда вы сами себя так продвинете, что просто вам больше не нужен вообще никто, никакой продвигатель.
2: Согласна.
1: И у нас вот такой вот вопрос. Как моделям оставаться друзьями в модельной среде? Ведь это всегда конкуренция.
2: Ну, вы знаете, конкуренция, конечно, она есть, но она должна быть здоровая, да, со светлой головой, без всяких там каких-то неприличных историй, да, потому что все мы разные, то есть каждый из нас найдется место, найдется свой дизайнер, найдется место под солнцем этого модельного мира. У меня очень много друзей-моделей и в проекте, и за пределами ранвея. Я с удовольствием с ними общаюсь, делюсь какими-то контактами. Ну, это нормально, это обмен, он всегда полезен. То есть сколько ты дашь, столько ты получишь, а то и больше. Поэтому конкуренция должна быть здоровая. Это самое главное.
1: Да, насчет конкуренции я вот не вижу прям такой конкуренции, чтобы там модели друг друга портили что-то, да, там дизайнеры тоже портили. Такого никогда в жизни не видела.
2: И я считаю, тоже не встречала.
1: Да, и я считаю, что, такого не должно быть.
2: Не должно быть, конечно.
1: Все друг другу приветливые, все дружат, обнимаются. И, по-моему, здесь конкуренция вообще не пахнет, да?
2: Конечно.
1: Все друзья, мы знаем, что каждый занимает свое направление, свое место. Да. Всем классно, все общаются, поэтому мы забудем это слово.
2: Мы забудем.
1: Это не про нас. И еще такой вопрос от слушателей. Надежда, чем интересным вы еще занимаетесь? По-моему, уже столько всего интересного, да? И танцы.
2: Да, а чем еще? Танцы, дефиле, фотопозирование, в съемках участвую, сама себе съемки организовываю, когда мне нужен там контент или еще что-то. Для брендов, если нужно, фотографируюсь. У меня редко бывают выходные, бывают, наверное, раз в 2 недели, один день или полдня, когда я могу заняться какими-то домашними делами, потому что я стараюсь всегда свое время занять. Мне неинтересно после работы бежать домой, мне хочется куда-то, в другие места.
1: Тут есть куда сходить.
2: Да, да. 4 раза в неделю я в ранвее, еще 2 я еще где-то. Ну, вот 1 день у меня получается дома.
1: А я знаю, чем ты интересным занимаешься. Чем? Съемка фильма. Расскажи.
2: А, ну это было, да, было 2 таких эпизода. Один был даже с озвучкой. Это оказалось так сложно на самом деле. То есть я никогда не думала, что 3 каких-то моих фразы мы будем озвучивать 40 минут. Не знаю, с какого раза. В итоге режиссеру, по-моему, пришлось сложить эти 3 фразы из 3 разных кусков моей озвучки. Потому что попасть в свои губы, это вообще, не знаю, как актеры это делают. Они, ну, действительно, это профессия, и на нее учатся, и она такая тяжелая, и важная, и нужная. А тут 3 строчки, господи, прокляла все на свете. А второй момент был, снималась в студенческом фильме. Там была роль такой взрослой рок-звезды на фестивале молодых рок-исполнителей. Ну, там был микрофончик, поэтому там тоже, по-моему, у меня 1 или 2 фразы было. Там как-то все быстро и просто прошло. То есть больше всего это, конечно, подготовка на самом деле. Ты ждешь, когда твоя очередь дойдет, пока все там отснимутся. То есть у них же все равно расписано по таймингу. Вот. До сих пор жду выхода фильма. Вот не знаю, когда будет. Обещали в марте, сегодня уже май. Посмотрим.
1: Ну, значит, скоро уже. А, так, и еще вопрос. Я уже хочу останавливать, да, и перейти к своим вопросам. А вот он еще. Прилетел нам еще один вопрос. Расскажите про первые выходы на подиум. Как происходит это сейчас? И чувствуется ли трепет первого выхода?
2: Ну, мне кажется, трепет всегда. Вот, я не могу сказать, что за вот эти годы я стала меньше переживать перед выходом. Может быть, этот период стал меньше. Ну, то есть, если вначале ты за несколько дней начинаешь переживать, там что-то думаешь, как лучше, и вот все, вот, как бы, да, обдумываешь, то сейчас этот процесс занимает, наверное, где-нибудь, ну, вот в день показа ты начинаешь обдумывать, как лучше, особенно когда ты померяешь одежду и поймешь задачу, например, дизайнера или режиссера, тогда ты уже...
1: Немножко волнение.
2: Да, да, волнение начинает присутствовать. Но, вот, ну, это в обычных показах. Ну, на Runway Fashion Day волнение всегда, потому что у нас схемы, и ты
1: там
2: не
1: сложно,
2: только,
1: да.
2: Да, не только должен красиво идти и красиво быть одетым, там, да, ну, как тебя, да, делает дизайнер, но ты всегда должен быть в процессе, всегда должен помнить схему взаимодействия с другими моделями, потому что, ну, один поплыл, все, то есть может развалиться весь показ. Поэтому волнение есть всегда. Если нет волнения, мне кажется, тогда, ну, нечего делать на подиуме.
1: То есть волнение до сих пор и всегда оно присутствует, небольшое,
2: да,
1: но есть.
2: Оно,
1: да,
2: должно быть, мне кажется, да. Это стимулирует, это собирает и создает какое-то настроение, мне кажется.
1: Было ли такое, что вот модель перед тобой падала?
2: Нет, слава богу, не было. Запиналось такое было за платье. Бывает, знаете, длинный шлейф,
1: да,
2: если
1: кто-то
2: модель
1: наступает,
2: неудачно, да, завернет ногой. Да, ну, останавливаешься, ну, замедляешься, по крайней мере, потому что ты же не можешь ей на платье наступить. Но, было такое, по-моему, на каком-то гео, когда модель прям на точке позирования что-то у нее были очень высокие каблуки, она подскользнулась, упала. Вот это я видела где-то 1.5-2 года назад такое было. Ну, переживали хорошо, там быстренько подошли и помогли, но так жалко, сразу думаешь, боже, как это,
1: да,
2: больно.
1: На больших каблуках. Да. А знаешь, как специально падают, а потом идут такие, наоборот, а тут,
2: да,
1: не вышло. Да, да.
2: Не знаю.
1: Типа упал и сделал, как будто это так специально.
2: А, нет. Ну, наверное, кто-то так делает.
1: А ты не падала?
2: Нет.
1: Не зацеплялась?
2: Ну, зацеплялась, но не падала. Слава тебе, Господи,
1: да,
2: распутывалась.
1: Потому,
2: ну,
1: что, да,
2: всегда
1: бывает
2: страх, знаете, какой бывает, что на подиуме у тебя сломается каблук. Вот это есть такое, бывает, если туфли уже, так скажем, хорошо тренированы, такое есть. Но у меня ломались 2 раза каблуки, и, слава богу, обе на репетиции, оба раза.
1: Ничего себе, ты ходишь.
2: Да, да. Идешь, потом вдруг провалишься, думаешь, дырка, что ли, в полу, смотришь, каблука нет.
1: Ну, можно же продолжить, да, типа идешь, у тебя каблучок отпал, такой тик-тик-тик.
2: Да, по идее нужно идти, да, по идее нужно идти на носках, и, да, тоже в соцсетях это можно посмотреть, да, как модель идет, у нее ломается каблук, она идет в носочках, но это высший пилотаж, и, я не знаю, как это нужно быть собранной такой, чтобы не показать виду и дальше идти, это прям... это круто.
1: Да. Угу. Кстати, у меня были каблуки, которые откручивались. И как-то, ну, я же не хожу по подиуму, но как-то я просто шла, раньше на каблуках бегала, и он у меня открутился. Ну, ты же сразу просто на пяточку идешь и...
2: Ну,
1: да, а
2: да,
1: тут же надо.
2: Да.
1: Блин,
2: а ты же на скорости идешь по подиуму, соблюдаешь темп общий. А если ты в финале идешь, да?
1: Угу.
2: То есть ты должен сохранять вот это расстояние, вдруг у тебя ломается каблук. Не-не-не, никому не пожелаю.
1: Так что, дорогие друзья, проверяйте свои каблуки перед выходом заранее. И...
2: покупайте хорошие туфли.
1: Да. Кстати, а какие туфли хорошие?
2: Нельзя же рекламировать.
1: А, да? А, ну, просто там, может
2: В принципе, каблук конечно, высоты, нужно, чтобы они были кожаные, да, внутри, потому что, ну, в любом случае, ты на показе не только же за 3 минуты их оденешь, ты еще там будешь фотографироваться, а в наших тренировках ты по 1,5 часа ходишь в каблуках. Поэтому внутри, снаружи, конечно, должна быть кожа, а высота каблука должна зависеть от роста, да. Ну, в общем-то, вот на мой рост 10 сантиметров – это мой каблук. Мне в нем удобно. Ну, прям я вот… И когда вы меряете, обязательно вы должны, когда в туфли, ну, туфли одеваете, вы должны чувствовать, как будто вы в тапочках. Если вы чувствуете напряжение, то нет, это не ваша колодка, ищите другие туфли.
1: Вот скажи такой вопрос. Модели должны в капроновых колготках ходить или без? Потому что иногда очень короткие наряды, и капроновые колготки у всех разные. Вот как в таком случае?
2: Без.
1: Да, без.
2: Вообще
1: да?
2: без. Но в колготках, во-первых, будут туфли выскальзывать, мне кажется. Ну, я стараюсь не ходить в колготках, и обычно, конечно, дизайнеры не требуют колготки.
1: Ну, просто, наверное, некоторые модели любят, одевают, да, и получается, что ты смотришь «ой-ой».
2: «Ой-ой».
1: Да.
2: Вот чтобы не было «ой, не нужны колготки».
1: Вот, поэтому сразу важный контент. Колготки не нужны. Обувь должна быть на каблуке, которые вам нравятся. И модели должны, я так понимаю, ходить с обувью и черной, и бежевой, да?
2: Конечно, обязательно, да. То есть на любой показ у меня всегда сумка, да. То есть у меня там черные, бежевые, еще кроссовки и еще ботинки. Потому что никогда не знаешь, что пригодится. А последнее время я еще беру ботфорты. Вы знаете, они у меня уже 2 раза меня выручали. Поэтому берите все. Все самое нужное с собой.
1: То есть модели...
2: Ну, белье, естественно, да, бежевое, черное, косметику свою. Ну, без этого никак, обязательно.
1: Ага, то есть модели не приходят налегке, они тоже с чемоданчиком?
2: Нет, с чемоданом. Ну, как обычно, приходишь на показ, и вот все чемоданы по углам, каждый себе гнездышко свил. Я тоже так люблю видеть гнездо. Поэтому, да, все свое ношу с собой.
1: Очень хорошая модель ходит со своим чемоданом, поэтому,
2: да,
1: друзья, ходите со своими вещами.
2: Да.
1: Ну и такой, как бы, концовочка небольшая, да, потому что передачка подходит к концу. Надежда, какой ты можешь дать модный совет?
2: Модный совет?
1: Да.
2: Ну, я думаю, что нужно...
1: Модный совет?
2: Модный совет?
1: С музыкой.
2: Перебили меня, ай-яй, с музыкой.
1: Да.
2: Я думаю, что нужно, во-первых, не бояться. Это вот страх, это то, что нас останавливает в действиях, да? Не бойтесь, покупайте хорошие туфли, находите свой стиль и вперед на подиум.
1: И приходите на Runway Fashion
2: Day. На Runway Fashion Day и в нашу школу. Подиум, проект Runway. Ждем вас. Ждем. Набор.
1: Ждем в новый набор, потому что летом сейчас новый набор, поэтому приходите.
2: Приходите.
1: Ну и мы слушаем композицию «Токио». Любимая композиция – наши надежды.

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: А с вами Модный портал и рубрика субкультуры от Аси, от дизайнера Аси.
2: Сегодня пахнет старыми книгами, кофе и дождем за окном. Тема «Дарк Академия». Приготовьтесь, будет интеллектуально и немного мрачно. Дарк Академия – это не про академическую задолженность, как можно подумать. Это эстетика, субкультура и образ жизни для тех, кто считает, что свитер с локтями из велюра и томик Овидия в оригинале – сексуальнее любого глянца. Родилось все в Тамблер 2015-го. Основа – Европейские университеты 19 века 1940-х годов. Фильмы – «Общество мертвых поэтов» и «Одержимость», а также «Греческая трагедия». Главное правило – трагедия должна быть красивой. Представьте, вы идете в библиотеку, где своды потолка теряются во тьме. На вас твидовый пиджак, клетчатая юбка, коричневые оксфорды и тяжелое пальто, которым можно задушить профессора. В переносном смысле. Цвета – черный, бордовый, бежевый, оливковый, бордовый. Аксессуары – механические часы, кожаный портфель, перьевая ручка с кляксой. И никакого пластика. Даже клавиатура ноутбука должна быть механической, иначе эстетика разрушится. Чтобы пройти инициацию в Дарк Академию, ночью при свечах нужно посмотреть «Убийство в Восточном экспрессе», прочитать тайную историю Донны Тарт, если вы ее не читали, вы не Дарк, вы просто студент на больничном, послушать альбом Хойзер или струнные квартеты Шостаковича. И главное, вы должны искренне страдать от невозможности выучить древнегреческий. Искренне. Если не страдаете, это уже лайт-академия. Разумеется, хайп съел эстетику. В ТикТоке дети мажут губы черным кофе и снимают аутфит-чек у мусорных баков, называя это академией. Оригинальные дарки ворчат, мол, мы здесь ради литературы и декаденса, а вы? Но главная проблема не в этом. Важно помнить, интеллектуализм не оправдывает элитизм. Дарк Академия опасна, когда начинает читать себя лучше других, потому что читает Платона. Не будьте снобами, носите свитер и читайте Платона просто потому, что это классно. Если ваш терапевт сказал, поменьше меланхолии, скажите ему, что радио разрешило. С вами была Ася, следите за новыми выпусками и до встречи.
0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Наша модная передача подходит к концу. Следующие фэшн-мероприятия пройдут 26 мая – бизнес-форум от портала «Геометрия». 30 мая – модный показ ММС фэшн-шоу в АТС Некрасова. 31 мая – фестиваль дизайна одежды «Фактура» в Доме молодежи «Квадрат». В модном портале была эксперт моды Оксана Венкина, Надежда Клюева – профессиональная, аккредитованная, подиумная и фотомодель, руководитель Саша Семенов. До встречи! Пока-пока!

0: Радіо Шок. Регіна Притула. Оригінальний мир. В прямом эфире Радио Шок. Радио
1: Шок. Добрый вечер, дорогие друзья. Всем привет-привет. Сегодня понедельник. Время 19:00, и это значит, что в прямом эфире Радио Шок. Ваша, я надеюсь, любимая радиоведущая Регина Притула. И сегодня, в этот прекрасный майский день, мы поговорим о том, о чем, я думаю, многие из вас помнят со школы. 25 мая всегда был днем последних звонков. Поставьте, кстати, в чатик, я напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе «Общение» у нас есть возможность написать вообще все, что вы хотите по теме эфира и просто передать привет и мне, и моему гостю, о котором я вам сейчас расскажу. Так вот, поставьте, пожалуйста, плюсик, кто помнит, что 25 мая был в нашей школе, когда мы учились с вами всегда днями последних звонков. Сейчас звонки варьируются в школе, где я работаю. Звоночек будет 27 мая, а раньше всегда 25 мая был день выпуска из школы, день, когда звенели последние звонки, когда девочки надевали белые банты и белые передники, выступали перед учителями, а потом оставалась только небольшая подготовка к экзаменам, сдача самих экзаменов и уже серьезная взрослая жизнь. И поэтому именно сегодня, в день, когда мы с вами привыкли заходить во взрослую жизнь, ко мне на эфир снова забежал Никита Соколов, специалист по профориентации, человек, который уже был у меня на эфире 2 месяца назад, и тогда мы говорили про школьную профориентацию, а сегодня мы с Никитой поговорим о том, как же взрослые выбирают себе профессию, если взрослые хотят что-то в своей жизни поменять. Ведь бывает так, что мы с вами заходим во взрослую жизнь с одной профессией, а потом вдруг нам хочется ее поменять, профессию, я имею в виду, а не взрослую жизнь, и мы с Никитой сегодня об этом поговорим. Никит, привет!
2: Привет, привет.
1: Супер. Давай начнем снова со знакомства. Наверняка есть те, кто еще ни разу тебя не слышали у меня в прямом эфире. Расскажи о себе, чем ты занимаешься и почему ты считаешь себя специалистом по профориентации.
2: Всем привет, меня зовут Никита, фамилия Соколов. Работаю в сфере образования уже 10 лет. До этого работал 9 лет в вузах, колледжах. Работал руководителем приемной комиссии, работал в отделе профориентации и занимался образовательными проектами. Уже на протяжении последних 4 лет занимаюсь как раз карьерным консультированием и помогаю взрослым детям определиться с дальнейшим жизненным путем. Грубо говоря, куда идти, чем заниматься и, самое главное, зачем. Как, собственно, мы были недавно вместе с тобой на тренинге и разбирали самое главное зачем. Да, а дальше уже что, куда и для кого. Поэтому самое главное зачем, какую профессию выбираем и куда мы дальше придем, если выберем профессию медика, допустим, да, биолога и так далее.
1: Смотри, насколько часто, я понимаю, что ключевой твой контингент, это, конечно же, школьники, перед которыми стоит вопрос выбора своей будущей профессии и выбора работы, куда они пойдут, да, в дальнейшем. Насколько часто к тебе приходят не школьники, а именно взрослые люди, те, которые перешагнули порог даже, наверное, 35-летия, да, момент, когда к нам так или иначе ко всем заглядывает кризис среднего возраста. Насколько часто к тебе приходит этот контингент и с каким вопросом?
2: На самом деле процентов 70-30, 70% обучающихся у меня на консультациях, 30% взрослых людей, которые понимают, что что-то в жизни хочется изменить, но нет четкого конкретного плана, куда идти и что делать. То есть есть понимание, что мы пошли в отпуск. Давайте представим реальную ситуацию, которая у всех, скорее всего, однажды хотя бы бывала. Пошли в отпуск, отдохнули, а потом понимаем, завтра выходить на работу, а я не хочу. Если вот такая мысль возникает, что я не хочу не просто идти на работу после отпуска, а я не хочу идти именно на эту работу, но заниматься чем-то хочу, значит, это первый звоночек, над которым стоит подумать и поработать.
1: Ты знаешь, вот меня немножко смущает. Тут настроил 2 телефона, один тебя снимает, а другой меня. Вот была договорена, что ты снимаешь себя, а вот я тут прям даже немножко как-то стесняюсь. Ладно, смотри, есть такой прекрасный, допустим, пишет. Вот, есть такой прекрасный и очень популярный психолог Михаил Лобковский, который многократно говорил о том, что если у вас нет желания выходить на работу, возьмите выходной. Если не помогло, возьмите второй. Если не помогло второй, возьмите отпуск. Если после отпуска как бы вам не помогло, меняйте работу. Насколько, если мы говорим в процентном соотношении, насколько часто взрослые, перешагнувшие 30-35-летний рубеж, понимают, что они предыдущие там, 10-15 лет своей профессиональной деятельности занимались не тем?
2: Если мы говорим про людей, которые действительно занимались не тем, то процентов, наверное, 80 понимают, что они занимались не тем. Но большинство поколения, собственно, давайте, кто родился вообще в 20 веке, да, если я себя тоже к этому поколению отношу.
1: Подожди, 20 век?
2: 1900.
1: 99-й еще подходит по 20-й век.
2: Ну, по сути, да, потому что следующее поколение с 2000 года, это уже немножко другое поколение, и здесь основная цель не работать ради целей, ради достижений, ради компании, организации, ради будущего своих, собственно, потомков, да. Основная цель — это здесь сейчас получить удовольствие, получить деньги и результат. Поэтому у нас современная молодежь очень быстро хочет получать деньги из разных абсолютно источников и не думает о том, а что будет дальше и к чему мы придем. Поэтому я говорю именно про тех, кто родился в 20 веке, и чаще всего, если мы говорим про людей 35+, которые уже работают, есть четкая работа. Есть работа, которую они знают, где они достигли определенных высот, определенных успехов, и они понимают, что они дальше будут делать и к чему они придут. А если они хотят что-то изменить, ну, представьте, давайте мы все представим, в голову пришла мысль, я хочу что-то изменить, сменить свою профессию. Это ведь, во-первых, страшно, во-вторых, это неизведанно и для мозга, и для жизни, и куда мы дальше пойдем, что мы выберем.
1: Слушай, ну, плюс к этому это рискованно, то есть в 35 лет все-таки у человека, как правило, есть ответственность за семью, да, за свою, и в целом встает вопрос, как бы, что я буду делать, как я буду их кормить.
2: И здесь самое главное — совместить как раз процесс поиска и процесс нынешней работы. Чаще всего люди боятся начать что-то пробовать и делать. Но это не означает, что нужно сразу увольняться с работы и идти на новую. Нужно изначально попробовать себя в разных нишах, в разных сферах. Может быть, сходить на те же самые дни без турникетов. Сейчас во многих компаниях для обучающихся проводятся данные мероприятия. Но никто не запрещает на них прийти взрослым людям. И очень часто на консультациях я рекомендую людям сходить на дни без турникетов, посмотреть компанию, изучить данный вопрос, понять, а что вообще внутри компании есть, чем занимается данная организация и к чему мы дальше пойдем. И самый главный момент — понятие, что хочется.
1: Ну, смотри, что хочется вообще, как бы, очень сложный вопрос, да? То есть, если мы говорим про молодежь, то молодежь говорит, что нам хочется денег, причем желательно легких и быстрых, да? То если мы говорим про более взрослое поколение, да, про наше поколение, то хочется это уже не только денег. Хочется еще каких-то других, кому-то хочется

0: и сейчас сразу их использовать, сразу получить результат. На будущее они пока что не думают. Но через определенное количество лет, энное, да, скорее всего, через 10 лет, у них тоже изменится подход. Это ведь возраст и, по сути, развитие человека. В 35 лет у нас, собственно, сам такой пик эмоционального развития интеллекта человека, и мы понимаем, что так, у нас очередной этап жизни прожит. К чему мы пришли? Что
1: ни
0: мы можем...
1: к чему, как будто
0: вот,
1: бы...
0: ни к чему. Ни к чему чаще всего связано с ценностями, с идеями, с мыслями. И здесь самое главное, самое простое, да? Давайте мы выпишем 100 своих желаний. Да, есть там фильм «Всегда говори да», например,
1: ну, да,
0: да,
1: а мы
0: есть...
1: мы с Ароном его пересмотрели, с сыном, с моим старшим, буквально в апреле или в марте мы его пересмотрели. Дорогие радиослушатели, у тех, у кого есть дети до 18, там, оказывается, есть несколько моментов, которые нельзя смотреть с детьми до 18. Вот, я вообще напрочь не помнила о том, что там это есть. Но сам по себе фильм, он такой тоже двоякий. То есть он, с одной стороны, супер позитивный, что как бы да, давай откликаться на все. С другой стороны, он весьма, ну, как бы странный.
0: Он весьма странный, но я не говорю о том, что нужно всегда говорить «да». Здесь самое главное — попробовать. Очень часто у нас есть потаенные или, наоборот, просто желания, самые базовые. У меня, допустим, это желание было погулять с собакой. У меня не было никогда собаки, но мне хотелось просто самому, одному погулять с собакой. Ну, то есть
1: ты
0: никогда рядом хозяин.
1: Собаку?
0: Нет, я попросил у друга собаку и, собственно, с ней погулял. И действительно, это вот
1: это
0: моменты...
1: была маленькая чихуахуа или огромная овчарка?
0: Это был маленький пудель. Вот. Поэтому самое главное, это действительно желания, о которых мы очень часто забываем, на которые мы, ну, так, их под грудой проблем, задач, семьи, близких, друзей и так далее. Это все наваливается сверху, и мы забываем о том, какая у нас действительно... была мечта в детстве. У меня была всегда мечта побыть в кабине машиниста. Я сходил, собственно, в музей поездов.
1: Я хочу в кабине машиниста метро покататься, но по-настоящему. И у меня был момент, когда у меня друг мне предлагал, а я тогда не смогла в тот день приехать. Я вот до сих пор жалею.
0: У меня была такая же ситуация. Мечта. Я с 9 класса. С 9 класса мечтал быть машинистом электропоезда. Изначально хотел сдавать физику, но потом в 10-м все резко изменилось, и я пошел на обществознание, на историю, на юриспруденцию. Но самое главное, мечта до сих пор осталась, и мне тоже предлагали лет, наверное, 6 назад покататься в кабине метро. Машиниста, да, в метро. Я отказался, ну, потому что по времени не получалось, и сейчас понимаю, что надо было согласиться,
1: вот,
0: так
1: да.
0: как мечта до сих пор осталась, и пунктик этот в голове все еще есть. И таких пунктиков у каждого очень много. И самое простое — взять лист, именно бумаги, да, лист А4, взять ручку, выписать эти 100 своих желаний и постепенно их вычеркивать. Это будет как благодарность, то есть мы какой-то цели достигли, на работе что-то выполнили, какую-то задачу закрыли, и мы берем, выполняем свою вот эту мечту, цель заветную, и действительно дальше получаем неимоверное удовольствие.
1: Слушай,
0: что...
1: мне вот как будто бы, у меня есть этот список, надо, кстати, его обновить. Я писала 3 года назад, там уже много чего вычеркнулось. Надо дополнить, действительно, туда написать про метро. Вот. Мысль ушла, а вот мысль пришла. Как будто бы ты делаешь связку, что если я на работе не выполнил какой-то план, не выполнил какую-то задачу, то как будто бы я не имею права на радость жизни. Для меня эти истории вообще раздельны. То есть у меня есть отдельная история с вот этими вот 100 желаниями, вот, которых-то на самом деле больше, чем 100 было изначально. Вот. А отдельная история у меня связана с работой и с моими какими-то рабочими задачами, которые есть. То есть у меня по работе есть отдельный свой список, а здесь как будто бы получается, что если я по работе не справляюсь, а у меня и так, как тебе сказать, давление от того, что мне там типа условно 35, мне не нравится, чем я занимаюсь, я не хочу выходить на работу, а я еще и радость не могу получить, потому что я на работе не выполнил план.
0: Нет, не обязательно, все же зависит от стиля жизни. Допустим, я считаю, что наша жизнь — это, по сути, игровой такой формат, да, и нужно ставить себе цели, достигать их и себя обязательно поощрять, да, чтобы дальше все работало. Есть люди, которые наоборот, на работе работают, все стабильно, все системно, структурно, качественно друг за другом, но потом, допустим, отдыхают. И нашему мозгу привычна система, структура. Почему 100 желаний, почему там не 127? Ну, 100 такая красивая обычная цифра. 100 выполнили, все закрыли, потом добавили. Или, например, осталось у нас там 50, мы добавили еще 50.
1: А почему? Можно же
0: Можно добавить любое количество. 3 вычеркнул, 3 добавил,
1: чтобы все время было 100.
0: Не имеет значения, здесь самое главное, у кого какой подход. То есть я себе написал 100, я их, когда до 50 снижается, потому что если мы будем снижать, допустим, 3 вычеркнул и 3 добавил, мы, скорее всего, процент, наверное, 95, что не дойдем до той сотой задачи, которая находится в самом низу.
1: Подожди, ты хочешь сказать, что ты их по порядку выполняешь?
0: Нет, чаще всего мозг не выполняет ту задачу, которая требует каких-то доп. Усилий. Ну, допустим, чтобы погулять с собакой, мне особо ничего не требуется. Позвонил другу.

0: встретились, погулял. Да, вроде бы все просто. Хотел сходить всегда на флатинг.
1: И как, сходил?
0: Сходил, классно, вау, то есть ощущения тоже неописуемые. Но я понимаю, что прыгнуть с парашютом здесь уже посложнее. И эта задачка постоянно откладывается. И если мы будем добавлять рано или поздно новые задачи, то эта задача так и будет откладываться, потому что мы будем выполнять самый простой, быстрый дофамин. Здесь, сейчас. Кто-то смотрит видео, кто-то играет в игры, да, а кто-то, допустим...
1: Прыгай с парашютом. Слушай, ну я с тобой здесь не соглашусь. Мы немножко уходим от темы профориентации, но тем не менее я с тобой не соглашусь. У меня вообще другой подход. У меня написаны эти 100 желаний. Вот. Но я не сижу с этим списком, типа, и не думаю, о, как бы я себя порадовал. Нет. Я в него залезаю, не знаю, раз в квартал, да даже раз в полгода, и отмечаю то, что вычеркнуто. Ну, в смысле, не то, что вычеркнуто, то, что выполнено, я вычеркиваю.
0: Если ты помнишь наизусть все
1: свои 100
0: желаний.
1: Я не помню наизусть. Оно реально, ну, то есть оно у меня письменно написано, а дальше оно реально в жизнь само притягивается. И я открываю, понимаешь, ну, то есть там у меня были, например, такие очень сложные желания. Например, я мечтала попасть в Большой театр. Причем я мечтала не просто быть в Москве и попасть в Большой театр, а я мечтала приехать в Москву ради Большого театра. То есть, чтобы вот приехать специально, сходить в театр там, с платьем, с туфлями приехать. Вот. И в этом году мне на день рождения моей подружки подарили эту мечту. Вот. Но я открываю потом и смотрю, ого, там типа 3 года назад я внесла это в список. Ну, то есть оно само как-то в жизни входит, когда оно появляется на бумаге.
0: У каждого свой подход. Как ранее говорил, у меня подход системный, структурный. Я привык, если ты ставишь себе, допустим, цели, выписываешь свои искренние желания, то зачем их откладывать на волю судьбы, да, что это случится через год, через 2 года, через 3, да, как в твоем случае с Большим театром, если можно это реализовать намного раньше. Тут ведь вопрос в том, как мы быстро хотим чего-то достигать и получать, себя поощрять. Очень часто мы поощряем себя просто прогулкой, например. Я обожаю гулять. Сейчас в последнее время я вот слушаю аудиокнигу Зигмунд Фрейд, «Психоанализ», и гуляю по парку у дома почти каждый день.
1: Не портишь ли ты себе Зигмундом Фрейдом удовольствие от прогулки по парку?
0: Нет, не порчу. Все же зависит от того, как человек к этому относится. Как я сказал, у меня системный подход, и я всегда системно подхожу. Я понимаю, что мне нравится гулять, да, просто гулять, наслаждаться. Я просто тогда выйду и буду наслаждаться погодой, парком, природой, пением птиц. Да, а здесь можно совместить приятное с полезным, слушать аудиокнигу, погружаться в сам процесс, анализировать ее и попутно наслаждаться видом, который перед тобой.
1: Почему ты не покупаешь собаку?
0: Потому что очень много мероприятий, очень много выездов, очень много путешествий, а собака, к сожалению, невозможно путешествовать за рубеж. Ну, точнее, возможно, но требует очень много усилий.
1: Окей, давай вернемся к теме профориентации. Вот у нас есть человек, он не хочет выходить после отпуска на работу. Как раз это сейчас будет актуальная история, потому что лето на носу, и это отпуска, и это вся эта история. Вот, не хочет человек выходить после отпуска на работу, а надо. Что делать, куда бежать, как понять, что это не просто мой каприз, а реально пора что-то менять.
0: Изначально проанализировать, почему. То есть мы себе задаем самый главный вопрос, почему мы не хотим выходить на работу, что нам не нравится. Точно так же берем лист А4, да, или общаемся, мы часто общаемся с друзьями, со знакомыми, и в любом случае они знают наши тайные секреты. Можно у них даже спросить: слушай, я понимаю, что я устал от работы. Я тебе, скорее всего, говорил, ну, ответь, почему, как ты считаешь. Это самый простой такой формат, не профессиональный, да, то есть не супер, как 100%, но его можно попробовать. Дальше мы сами садимся, если мы осознанно к этому подходим, берем точно так же лист, чат и прямо прописываем, что нам не нравится в работе, что нам нравится в работе, кто нам не нравится, кто нравится. Ну или давайте, с кем комфортно общаться, а с кем некомфортно. Дальше мы технику трех...
1: Начальник козел, а секретарша его ничего.
0: Ну, например, да, технику трех линз используем. Да, то есть мы увеличиваем. Не нравится работа. Почему не нравится? Не нравится работать именно там с этими людьми. Почему не нравится с этими людьми? Не нравится с ними там документооборот. Почему не нравится документооборот? Может быть, потому что я ненавижу документы, и мне они вообще не нравятся. То есть я не люблю их составлять, заполнять, что-то делать. Поэтому мне нужно сместить акцент на какую-то другую деятельность. И если мы понимаем наши сложности, понимаем, что нам не нравится, всегда можно попробовать, я не говорю, что это 100% сработает, обсудить со своими коллегами, обсудить с руководителем. Да, что мне больше нравится вот это, и я хочу заниматься вот этим направлением и уделять ему больше времени. Но вот с этого направления, ну, оно мне очень тяжело дается, да, я уже работаю над ним долго, но понимаю, что сейчас выгораю. И в большинстве случаев руководители идут на уступки, потому что в современном мире потерять сотрудника, который давно работает, который знает свою работу, и не нужно обучать нового, да, это очень ценно.
1: Слушай, я с тобой опять поспорю. В современном мире появилась такая проблема, как супермолодые руководители, ну, в смысле, супермолодые ребята на руководящих должностях, да. К супермолодым я отношу ребят, которые там в 23, 25, 27 лет занимают управленческие должности, а люди, которые у них в подчинении, находятся за 45. Буквально вот сегодня, что у нас, понедельник, значит, на прошлой неделе разговаривала с девушкой с одной, она директор сетевого магазина. Она директор сетевого магазина уже 13 или 15 лет, конкретно этого магазина. Вот. И в целом в магазине все плюс-минус хорошо. Ну, то есть относительно там, тех проблем, которые могут быть. У них сейчас сменился весь менеджмент на верхушке. Пришли молодые ребята, которые без уважения к количеству лет, которые здесь прожиты, без уважения, проработаны, без уважения к тем задачам, которые выполняются, к тому, что магазин работает без сбоев, к тому, что человек, к директору магазина, готов выходить там свои в больничные, отпуска и так далее, чтобы все работало, они просто как бы приходят, устраивают какие-то допросы, доносы и так далее, с формулировкой «не нравится, уходи». При том, что мы четко понимаем, что в сетевых магазинах сейчас все очень плохо с персоналом, да, там низкие зарплаты, там адский труд, вот, но тем не менее, это не единичный случай, где я слышала именно про такой формат, что молодые руководители не ценят сотрудников более взрослого возраста, не хотят некой иллюзии того, что у нас много людей на рынке, и мы быстренько заменим.
0: Ну, людей немного на рынке, как изначально я об этом говорил. Людей очень мало на рынке сейчас.
1: Да, да, но при этом отношение руководства плохое. Ну, то есть мы про это видим как бы в большом количестве мест.
0: Ну, здесь моя позиция. Нужно на первое место ставить себя всегда, а не руководителя, да, потому что вам жить вашу жизнь, да,
1: ну, да,
0: и вам делать из вашей жизни действительно, скажем так, прекрасный мир и конфетку. Если вы сами не сделаете, то за вас никто не сделает. И точно так же руководитель, они бывают разные. С кем-то можно договориться, как изначально сказал, да, с кем-то не получится. Поэтому вам нужно выбрать, на что вы готовы пойти ради того, чтобы работать. Действительно, трудоустроиться сейчас можно. Вакансий большое количество, и компаний, которые ищут себе сотрудников, большое количество. Главное прописать для себя четко свой опыт и что мы хотим делать. Так и на большинстве собеседований, сколько я их, собственно, провел, да, огромное количество для разных организаций, скольки собеседований у людей подготовил. Действительно, большое количество, давайте, большинство из данных людей не задают вопросы на собеседовании. Чаще всего задают вопросы хедхантеры, да, руководители отдела кадров, задают вопросы собеседуемому, тому, кто трудоустраивается, и по итогу все, на этом собеседовании. Речь заканчивается, человек говорит, да, я согласен, компания думает, принимает решение, да, он нам подходит, все. Но человек сам не задает вопросы и не говорит, а что у него не получается, что ему не нравится. Ведь лучше это всегда заранее обсуждать. Да, возможно, из-за этого откажут. Но в процентах, наверное, 10-15 откажут. А в процентах 85-90 согласятся. И возьмут этого человека и не будут давать ему то, что не подходит. Потому что мы все понимаем, что современный рынок труда диктует такие правила, что нужна эффективность, результат, ну и, собственно, по итогу деньги. Для компании, потом для всех сотрудников. Если сотрудник будет неэффективен, то смысл его брать.
1: С точки зрения текущего рынка труда больше заинтересован в кадрах 35+, или в молоднике?
0: В эффективных кадрах. Если человек 35+, имеет опыт, знания, то, скорее всего, возьмут его, нежели чем молодого специалиста, у которого нет опыта, знаний. Но все зависит от того, как человек себя подаст. То есть сейчас на первое место выходит все равно навык самопрезентации и навык адекватной оценки своих знаний, которые имеются. Потому что если человек не понимает, какие у него знания есть, и очень часто ко мне обращаются мои знакомые, Никита, я вот разместил резюме на HeadHunter, например, раскидал в разные группы, но мне ни одного ответа вообще не поступило. Я говорю, скинь мне резюме, и девушка скидывает резюме, где написано, я проработала 10 лет в школе, была педагогом. Это дословно. Вот такое маленькое резюме. Я спрашиваю, а в какой школе ты проработала? А кем проработала? А чем ты занималась? Какой был функционал? По итогу мы из 10 строчек сделали это резюме на несколько страниц.
1: Потому что нашли отклики.
0: Да, и нашли отклики. Буквально на следующий день я закинул несколько своих сообществ. На HeadHunter точно так же разместили,
1: а
0: на других порталах.
1: Она
0: искала себе работу в сфере в работе с молодежью. Да, она была сама музыкантом, у нее музыкальное образование, педагогическое образование после этого. Работала на преподавателем по музыке, потом работала заместителем руководителя, да, в одном из городов. Сейчас приехала в Санкт-Петербург.
1: Нам пишет наш постоянный радиослушатель Дон Пабло. Добрый вечер. Поздравляю вас, Дон Пабло, с прошедшим днем рождения. Желаю, чтобы в вашем новом личном году все было прекрасно, и вы решили все свои те запросы и вопросы, с которыми вы приходите к нам на эфир. Искренне вам это желаю, как одному из самых постоянных моих радиослушателей. Итак, вопрос. Здравствуйте, мне 39, и я еще не до конца понял, что мое призвание. У меня много навыков и увлечений, но такое ощущение, что я свое призвание не нашел. Как его найти, я так и не понял.
0: Самое главное — ответить на вопрос, что нравится.
1: Всю свою осознанную жизнь работаю на дядю. Последние 5 лет в IT-компании менеджером. Чувствую, что это не мое. Но зона комфорта, понятно, понятие, знакомое многим. Ну, то есть, насколько я знаю из других вопросов Дона Пабло, который нам задавал, человек очень творческий, музыкальный, компанейский, много всяких разных интересных моментов. Но вот последние 5 лет работает... Неужели уже 5 лет прошло с тех пор, Пабло, как вы переехали в Питер? Это просто вообще космическая скорость полета времени. Последние 5 лет работаю менеджером в IT-компании, чувствую, что не мое. Что делать? Как найти свое призвание?
0: Ну, смотрите, если вы говорите о том, что Дон Пабло интересуется творчеством и горит творческой работой, а сейчас работает менеджером. Мы с вами понимаем, что менеджерская работа в большинстве случаев не творческая. Она чистая, системная, структурная, получил информацию о клиенте, поработал с клиентом, передал ее, например. Да,
1: или если это айтишки, то или это, если это может IT, быть, команда разработчиков.
0: Да, команда разработчиков. Но в разработке есть разные должности, разные вакансии, например, и разные роли. Если мы говорим про команду разработчиков, можно быть, допустим, человек, который создает творчество, может быть, UX-разработка, UI-разработка, да, разработка кода. В зависимости от того, что больше всего нравится, идти в ту сферу. Если просто менеджером работать и чисто писать код, скорее всего, понятно, работа это не нравится, и она постепенно гасит тот запал, который есть внутри. Если мы говорим про творчество. Поэтому творческим личностям я изначально предлагаю попробовать себя в разных сферах, если мы говорим про IT, да, точно так же разработка внешнего визуального, да, дизайна, допустим, разработка пользовательского интерфейса. Сейчас тот же самый есть вайб-кодинг. Попробовать с ним, да, поиграться и понять, что больше всего нравится.
1: Да, 23 мая исполнилось 5 лет, как я живу в Питере, в Петербурге, Регина. Поздравляю с юбилейной датой прибытия в наш славный город на Неве. В общем, у тебя прям праздник за праздником. Смотри, Никит, ну, у меня тогда такой момент, что я думаю, что ключевой вопрос здесь еще в страхе, да, то есть Папша пишет, что зона комфорта, понятие знакомое многим. Мы сейчас живем в не очень стабильной экономической ситуации, и, в общем-то, в IT-компаниях хорошо платят, да, ну там плюс-минус относительно других мест. И я прекрасно могу понять тот страх куда-то рыпнуться и дернуться, который может быть. Как быть с этим страхом, как его перебороть, какие рекомендации ты даешь своим клиентам?
0: Я рекомендую, как изначально говорил, да, буквально минут 20 назад, совмещать. Мы работаем на работе, мы никуда не увольняемся, мы никуда не убегаем, мы пробуем что-то новое для себя и понимаем, подходит или нет. То есть сейчас, допустим, вы работаете в менеджере, да, в IT-компании. Менеджеры бывают разные, да, с разными нишами, сферами работы. Вот, и здесь нужно понять, а что больше всего нравится. Попробуйте себя, как ранее сказал, да, в визуале, в разработке. Понять, что вам нравится. Попробовать пройти курс. Вы можете его проходить, допустим, в парке. Сейчас прекрасная в Петербурге погода. Да, благо под 20 градусов. И будем надеяться, что дальше будет только теплее. К июню обещают уже 20 и 25 без дождей. Поэтому мы с вами выходим с компьютером, да, работаем, что-то пробуем, наслаждаемся природой. Это как один из вариантов, да, и пробуем себя в чем-то новом. Дальше понимаем, подходит, не подходит. Если подходит, дальше начинаем в этом развиваться. Если не подходит, то тогда перестаем заниматься. Я, например, записался на танцы, начал ходить на бачату и понял, что мне это очень нравится.
1: Круто.
0: Отходил полгода буквально, потом понял, что бачата нравится, но надо попробовать что-то еще. Да, пробовал разное. И шашки, и шахматы, и что, где, когда. То есть на разный вариант ходил, сейчас начал заниматься английским. Поэтому я пробую себя в разных сферах, понимаю, что английский в жизни пригодится, и сейчас его восстанавливаю очень активно. То есть самое главное, что интересно и зачем нам это нужно.
1: А у нас присоединился новый слушатель, пишет нам: «Привет, я Вадим».
0: Привет, Вадим.
1: Да, Вадим, привет, мы тебя рады тоже видеть. Присылай свой вопрос, ты можешь пока начать его писать, а мы уходим на небольшую музыкальную паузу. Нас ждет группа «Чайф» с песней «Кончается век». Пусть это будет век той работы, которая нам не нравится. И будем после музыкальной паузы приходить к веку той работы, которая нравится. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях Никита Соколов, специалист по профориентации с более чем 10-летним опытом работы. И после музыкальной паузы мы поговорим про то, как сделать этот шаг из, не знаю, там, IT в творчество, из каких-то... О, я тоже 2 месяца хожу на бачату, респект, Никита. Я сейчас возьму и умру от зависти. Я очень хочу на бачату, очень давно. Еще я хочу на бальные танцы, но у меня нет партнера, с кем ходить танцевать. Вот, а вы тут, мужчины, просто рассказываете про свои прекрасные танцевальные достижения и все время без меня. Вадим нам пишет: мама, у меня есть вопросы. Малыш, пиши вопросы, я все озвучу в эфире. Пока у нас будет музыкальная пауза, мы вернемся, не переключайтесь.

0: оригинальный мир. В прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок».
2: А мы продолжаем, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня, 25 мая, в день последних звонков, у меня в гостях Никита Соколов, специалист по профориентации. И говорим мы сегодня не о школьниках, говорим мы сегодня о взрослых, о тех, кто когда-то уже выбрал. Никита мне петличку цепляет, у меня со всех сторон. Ваши мамы тут и там показывают. Вот. А тех, кто когда-то уже выбрал свою профессию, ну, спустя 10, 15, 20 лет карьерного пути, решил эту профессию поменять. Напоминаю, что на сайте Радио Шок. В разделе общения вы можете прислать нам любые вопросы, мы их очень ждем, а также все комментарии, все будет озвучено в прямом эфире. И у нас пришел вопрос от нашего юного радиослушателя. Никита, расскажите, пожалуйста, какие работы вы считаете самыми сложными?
3: Вау. На мой взгляд, субъективное мнение, я считаю, что одна из сложнейших работ — это работа, допустим, на атомных станциях. Это работа вся связанная, допустим, с физикой, с инженерией, где нужно не просто быть разработчиком, да, первооткрывателем, не специалистом в IT, где ты можешь все равно, ну, сделать откат и данные какие-то откатить. А там от чего, от те люди, от чьих рук, от чьих действий зависит вообще наша жизнь. Да, поэтому, ну, атомная энергетика, которая сейчас активно развивается, понятно, что она проходит через огромное количество барьеров, да, и очень много проверок, но все равно деятельность любого из нас, деятельность любого специалиста, на мой взгляд, не так важна. Деятельность врачей.
2: Врачи — это вообще что-то, какие-то полубоги.
3: Да, это действительно полубоги, которые берут на себя ответственность за жизни и здоровье других людей, действительно, от рекомендации. Мы говорим просто про терапевта. Вроде бы просто терапевт или врач-педиатр, да, который работает с детьми. Но от неправильной рекомендации может действительно не улучшиться здоровье, и человеку может быть дольше плохо.
2: А представляешь, есть же еще неонатологи, которые работают с детьми, которые только родились, а там вообще просто еще вот вообще непонятно, там 3 килограмма этого живого счастья.
3: Действительно, профессионализм тот же самый. Да, те же самые хирурги, например, которые работают с организмом человека, та же самая лапароскопия, да, нужно сделать маленький надрезик, да, что там какой-то сосуд перевязать и так далее. Это настолько сложно, и это настолько ювелирная работа, которую может сделать только профессионал, который очень долго учился. Поэтому, когда люди говорят, что я хочу быть врачом, да, или, собственно, ребята, с которыми мы общаемся, я хочу быть врачом, я всегда задаю вопрос, а что ты хочешь делать? Я хочу помогать людям. И дальше мы задаем вопрос, а как ты хочешь помочь людям, да, то есть к чему ты хочешь прийти, что ты хочешь сделать.
2: Мы тут, те, кто будет потом смотреть в записи наш эфир, увидят, как мы тут играем руками, показываем, что могут сделать врачи. Хорошо, кроме врачей и специалистов по атомной энергетике, какие работы ты еще считаешь сложными? Давай говорить, все-таки врачи и специалисты по атомной энергетике — это те люди, которые, наверное, приходят в профессию с юности и остаются
3: осознанно,
2: там осознанно. Да. Да, сложно себе представить человека, который бы пришел в эти сферы после 30-35. А если мы говорим про профессии, в которые можно перепрыгнуть в зрелом возрасте, что ты считаешь сложным? И вообще, давай, знаешь, как усложним вопрос. Есть ли легкие работы?
3: Легких работ нет. В любом случае, чтобы стать профессионалом, да, давайте специалистом, а дальше профессионалом в любой сфере, нужно долго учиться. И учиться — это я не про образовательный стаж, да, то есть там не 5 лет учиться на специалитете, на бакалавриате, магистратуре и так далее. Я говорю сейчас про 10 тысяч часов, про налет общий. Многие недооценивают этот формат, но на самом деле, когда ты 10 тысяч часов занимаешься какой-то деятельностью, я, например, в сфере профориентации работаю намного больше, да, и занимаюсь работой с людьми, работаю с карьерой намного дольше, именно по часам, по общей деятельности. А 10 тысяч часов — это несколько лет, собственно, плодотворной работы, и итог — это хорошие результаты в данной сфере. Это новые навыки, новые знания, которые человек дальше использует. И чем больше у нас налет, мы говорим про знания теоретические, но есть практические. То есть хирург никогда не станет профессионалом, ну, вернемся на секунду в медицину, да, без того, без опыта, без практики. Поэтому сначала начинает с одними органами работать, да, и постепенно становится профессионалом. Поэтому есть у нас изначально, да, лечебное дело, потом уже сужение идет, да, и по итогу человек становится профессионалом.
2: Хорошо. То, во что мы можем перескочить после 35.
3: Какие из этих, психология.
2: Какие из этих работ ты считаешь легкими, а какие сложными?
3: Я считаю, что все работы сложные. Ну, например, та же самая психология, очень многие знакомые сейчас переучиваются на психолога. И самый главный вопрос, а ради чего? Для того, чтобы помогать людям и помочь себе. И чаще всего мы идем, например, учиться на какую-то профессию, по какой-то специальности работать, чтобы закрыть свою боль и свою потребность. Мы понимаем, что нам хочется творчество, то, о чем раньше говорили. Очень часто люди идут в творчество, обучаются там музыкальной звукорежиссуре, но нужно не учиться профессионально, да, то есть не получать профпереподготовку, не получать полное высшее образование, да, полный специалитет, бакалавриат. Я бы рекомендовал пройти сначала простые курсы, небольшие, и понять, а действительно ли мне это нравится, мне это интересно. Говоря про звукорежиссуру, пойти, например, на сначала на концерт. Я думаю, многие ходили на концерт, и понять, так, интересно, пообщаться с музыкантами, понять, нравится ли мне музыка или нет, пообщаться с дизайнерами, пойти на какой-то курс, пойти на... как в школах есть факультативные занятия, кружки, да, сейчас есть точно так же встречи по интересам. Они проводятся где-то на безвозмездной основе, где-то, допустим, на возмездной, но ценники там не очень высокие. Буквально там 500 рублей за встречу. Можно пойти, попробовать себя и понять, мое, не мое. Пообщаться с людьми, которые в этой сфере как раз работают, взаимодействуют. И после этого уже определиться, нравится, не нравится. Готов я заниматься? Или, собственно, спи, моя красавица, и это не то, что мне стоит изучать.
2: Слушай, давай вернемся к вопросу, который Паша задавал в первой части программы по поводу того, что, смотри, вот сейчас есть, мы на примере Паши рассмотрим вообще, как происходит у большинства людей, я думаю. Есть нормальная, понятная работа. Она нравится, не нравится, коллектив, директор, там это уже вообще вторичная история, но если вопрос возникает, значит, что-то там тревожит, да? Может, нет карьерного роста, может быть, уперлся в финансовый потолок, может быть, там еще 100-500 миллионов, может быть, да, и как будто где-то чешется, что это не то вообще, к чему я всю жизнь хотел прийти, и не то, к чему я хотел, ну, как бы, о чем я мечтал в детстве, да, но при этом финансовые вопросы закрыты, карьерные вопросы закрыты, да, ну, то есть мы говорим про то, что с точки зрения социума человек, который работает в IT-компании, в общем, социально справился. Согласен. С поставленной задачей, да, вот, и дальше начинается вот эта вот переборка курсов. Как человек, который много лет работал в сфере онлайн-курсов, я знаю, что есть те, которые ходят на эти курсы годами. Мы сходили на этот курс, мы сходили на этот курс, и как будто бы смена вида деятельности, от смены вида деятельности мы переходим к вот этому перебору непонятно чего. Где понять, что надо поставить стоп? Или, я не знаю, мы покупаем курсы, обещаем себе, что пока мы не внедрим все фишки, которые нам на этом курсе сказали, я не беру следующий курс. Как вот с этим быть?
3: Бесконечное обучение — это тоже плохо.
2: Да вот, я про это, да.
3: Это самое первое. Очень часто люди учатся для того, чтобы получить корочку и диплом. И по итогу говорят, что у меня 150 дипломов, да, там 100-500 дипломов, и я ничего не знаю. И на самом деле это самая страшная ситуация, когда мы просто учимся, но не можем остановиться, не можем дать себе честный ответ, а зачем мне это нужно? Мы снова возвращаемся к главному вопросу, а зачем? Если мы понимаем, что у нас финансовые вопросы в компании закрыты, мы работаем, нас в среднем все устраивает, да, там руководство, допустим, не нравится, коллектив не нравится, но в целом я выживаю, мне уже даже привычно. Самый главный вопрос, а что все-таки беспокоит? Если в коллективе что-то не нравится, подумать, а как это можно изменить? Никто не говорит, что будет просто, никто не говорит, что это будет меняться за секунду, буквально по щелчку, здесь, сейчас. Мы можем постепенно что-то менять, постепенно что-то внедрять, постепенно что-то предлагать, предлагать руководству точно так же что-то изменить, что-то добавить. Если мы понимаем, что нам не хватает команда образования, например, может быть, выезда куда-то, чего-то еще, но мы это хотим. Если мы это хотим, мы должны понимать, как говорил Королев, да, критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай. И действительно здесь самый главный момент в том, чтобы делать. То есть если ты что-то предлагаешь в плане активности, да, я, например, обожаю вести в том числе такие увеселительные мероприятия, квизы, например, да, чуть-чуть образовательные, но и в большей степени такие, чтобы развлечься.
2: Веселительные мероприятия вызывают другую ассоциацию.
3: Да, но в большей степени, да, давайте возьмем именно квизы для того, чтобы чуть-чуть отдохнуть. И когда веду музыкальные квизы, мне действительно это нравится. Это как моя разрядка, да, когда я могу переключиться от образовательного блока, где постоянно все-таки все серьезно, конкретно, вот до разбора личности, возможностей, развития, к таким моментам, когда мы можем подгадывать мелодии, попеть вместе, да, и расслабиться.
2: Пришло еще два вопроса от нашего юного радиослушателя. Сколько по времени вы готовите лекцию?
3: Все зависит от того, какая лекция. Чаще всего на лекцию у меня уходит несколько часов, обычно 3 часа, да, часа полтора, например, чтобы подготовить весь материал, собрать полностью его, потом полчаса, чтобы это все структурировать, и дальше еще час, чтобы сделать презентацию, набрать картинок и все это свести. Понятно, сейчас есть тот же самый искусственный интеллект.
2: Ты прям вопрос языка касается, брал,
3: да, есть искусственный интеллект, но, да, разумеется, пользуюсь, и в современном мире искусственный интеллект очень сильно упрощает все процессы, но он не подготовит вам качественный материал, потому что если мы хотим выйти и действительно дать знания людям, да, как раз мы с тобой являемся лектором Российского общества знания, и говоря про знания, которые мы даем, нужно давать знания не просто, которые дает искусственный интеллект. Он дает очень большой массив знаний, но не всегда структурно, не всегда с душой. И самое главное — завлечь людей, заинтересовать и вложить основной смысл. Поэтому я стараюсь через всю презентацию протягивать красной нитью основной смысл, основную идею, которую изначально хочу донести, включая интерактивы. И все это также делается ручками. То есть искусственный интеллект никому не рекомендую использовать просто. Копировать, ставить. Ctrl-C, Ctrl-V. Всегда его нужно контролировать, всегда нужно перечитывать и отчасти переписывать своими словами.
2: Третий вопрос от нашего юного радиослушателя. Как сложно вести лекцию?
3: Все приходит с опытом. Я встречи вообще большие начал вести с 7-го аж класса, когда мне в первый раз в жизни дали планшет и сказали: «Никита, выручай, у нас ведущий заболел, и тебе нужно провести мероприятие».
2: Это вот был школьный текст. Утренник?
3: Это был в Доме детского творчества почти утренник мероприятия, тоже патриотическое. После этого я вышел на сцену, выступил, я понял, что мне это понравилось, и это было вау. Это был 7-й класс, как сейчас помню, и действительно было хорошее начало.
2: У меня прям большое первое мероприятие, вот типа те, которые маленькие мероприятия, я не помню, а прям первое большое мероприятие было в 10 классе. У нас тогда в школе была очень классная история, нет, или в 11-м, в 11-м, наверное. У нас много лет в школе была классная история, в начале года распределялись праздники, каждому классу доставался свой праздник. И вот нам в тот год достался Новый год, школа у нас очень круто все это делала. И нам доставалась большая сцена с полным залом наших ребят из нашей школы. Вот, и это был кинотеатр «Максим», которого сейчас, к сожалению, уже нет. И вот я вела тогда этот новогодний праздник. По сути, тоже же профориентация, да, когда школа вот так вот раздает вот эти задачи.
3: Всем ребятам, когда мы работаем с младшим поколением, да, я рекомендую себя развивать в школе. Есть огромное количество сейчас возможностей. То же самое движение первых и новые возможности, да, в школе, чтобы попробовать себя в тех или иных ролях. И ролей на самом деле огромное количество. Там ведь есть и организаторы, есть те, кто работают с медиа, есть те, кто работают с IT, может быть, сделать какого-то бота, что-то спрограммировать, может быть, изменить сайт. И это все как раз будущие профессии.
2: Во многих школах сейчас 3D-принтеры есть.
3: Вот, мы не говорим про инженерию сложную, да, но для того, чтобы к ней прийти, нужно понять, нравится ли работать с 3D-принтером. А если мы говорим, что в школе, допустим, чего-то нет, во многих есть, а есть те, в которых нет чего-то. Сейчас есть огромное количество подростковых молодежных клубов, где себя можно попробовать.
2: И, кстати, дорогие радиослушатели, если вам до 35,
3: то вы это можете, как считать? Вы считаете молодежью, да, и можете себя попробовать.
2: Вот, если вам после 35, то во многих клубах вы также можете себя попробовать, но там это просто стоит какую-то денежку. Я не знаю, какие сейчас цены, я узнавала года полтора назад, тогда это было что-то типа 100 рублей в час, ну, то есть это была какая-то просто супер смешная история, и вы можете пользоваться всеми возможностями подростковых клубов.
3: Еще один момент интересный есть про внимательность и наблюдательность. Самое главное, что мы теряем с возрастом, это навык обучения. То есть мы перестаем быть детьми с точки зрения обучения и обучаемости. И мы чаще всего не изучаем какое-то новое направление осознанно, ну так, углубленно. Дети познают, пробуют, смотрят, и прям везде. Допустим, как вот наши юные радиослушатели, да, зрители, которые задают вопросы, им все интересно. Это действительно прекрасно и приятно. А взрослые чаще всего не задают вопросы и не погружаются в процесс. А если нам действительно сменить роль, скажем так, ролевую модель, и представить себя ребенком, который всему хочет научиться? А мне вот это интересно, я хочу вот это попробовать. Давно мечтал поработать с изделиями из кожи, например, да, сходить на мастер-класс.
2: Я в этом году научилась печь хачапури. А в прошлом торты.
3: Вот. И это действительно у меня тоже одна из идей, которые я хочу реализовать, да, одна из мечт — это научиться выпекать хачапури. Я их обожаю, это моя любовь.
2: Я, кстати, не ем, я тебе поделюсь рецептом. Вот, у меня получилось, даже несмотря на то, что
3: ты
2: я
3: их не ем. Ты
2: можешь
3: готовить, а я буду есть.
2: Ты очень неприлично напрашиваешься ко мне в гости. Вот. Пришел вопрос. Никита, где и когда вы познакомились с Региной?
3: с Региной мы познакомились не так давно, буквально в марте, на встрече лекторов Российского общества знания. Познакомились, и сразу наше взаимодействие началось, как плодотворная работа, как новые проекты. Как раз говоря про детство, да, говоря про разные подходы, я всегда стараюсь чему-то новому учиться, что-то новое пробовать. На радио до этого был. Приглашали вот, на другие площадки, но здесь действительно интересная тема, где ты можешь себя раскрыть, представить, и самое главное это сделать вместе с прекрасным, собственно, ведущим, да, с Региной, которая может помочь раскрыться и задать вопросы. Ведь самое главное это задать вопросы. Кто-то задает вопросы себе, кто-то задает вопросы другим. Я обычно, например, работаю через вопросы другим и раскрываю личность с точки зрения их сильных сторон, навыков, идей, взглядов, да, и того, что больше всего нравится и к чему мы хотим прийти. А Регина раскрывает наших, собственно,
2: гостей. К нам вернулся Дон Пабло. Как видите, в своей 39 я до сих пор задаю вопросы, инфантилизм рулит. Мне кажется, это как раз-таки не инфантилизм. Инфантилизм как раз-таки лежать на диване и не задавать вопросы.
3: Полностью согласен. И действительно, когда люди в любом возрасте, в возрасте 50 лет, например, 60 лет, меняют свою работу и профессию, пробуют что-то новое, и таких примеров сейчас все больше, и создается огромное количество проектов. Буквально недавно видел новость о том, что одно из министерств сейчас готовит проект по труду, по дополнительным возможностям для трудоустройства людей 55+. И это хорошая возможность для того, чтобы каждый мог переучиться, например, получить профпереподготовку или, может быть, повышение квалификации и пойти на новую работу с новыми знаниями и навыками, которые можно будет применить.
2: Слушай, ну про поводу 55+, это прям такая болезненная, на самом деле, история, потому что, ну смотри, когда тебе 14, 55+, кажется вообще древними пнями, покрытыми мхом. Когда тебе не 14, а 41, вот, цифры те же, порядок другой, вот, 55 кажется вообще молодыми ребятами. И факт того, что в нашей стране 55 это почему-то вообще серебряный возраст, он вызывает большие вопросы, потому что если мы посмотрим там на другие страны, да, то 55 это вполне себе еще молодые мальчишки и девчонки, и почему у нас к ним так относятся, как будто они уже вообще инвалиды, двигаться не могут.
3: Чаще всего это все зависит от воспитания и от менталитета. У нас есть менталитет, определенное понимание, да, этого же самого пенсионного возраста и того, как люди работают. Если мы говорим про зарубежные страны, ну, давайте возьмем Европу для самого простого сравнения. В Европе чаще всего люди на пенсии очень часто путешествуют, отдыхают, да. У нас изначально формат был воспитания, что мы едем на дачу, да,
2: картошка, внуки, лес.
3: Да, абсолютно верно. А сейчас за счет того, что меняется вообще стиль жизни, общества, да, лес сохраняется, внуки сохраняются, но картошка уже не так ярко сохраняется, да, и она не всегда есть. Потому что для этого нужна дача, например, да, участок и так далее.
2: Ты не так давно меня знаешь, у меня есть традиция, я в конце каждого месяца пишу итоги месяца, а в конце года пишу итоги года. И в какой-то момент началась не самая белая полоса моей жизни, но поскольку я писала только итоги, то все писали, что вот... Регина, вам так в жизни везет, у тебя там все хорошо, понятно, вот мы там типа страдаем, поэтому у нас все не так хорошо. И таким образом у меня, не помню уже сколько лет назад, родился пост, который называется «Шитоги года», от слова английского «шит», вот, где я, у меня 25 декабря день рождения, и 24 декабря, накануне дня рождения, я много лет подряд пишу «Шитоги». Вот, и я знаю, что многие мои подписчики ждут «Шитоги» больше, чем «Итоги», потому что там я пишу вот все, что случилось за год, не в ту сторону, все я пишу. Так вот, про картошку. Не помню, сколько лет назад эта история была. Давно уже, кстати, наверное. У меня есть дача, вот, где мы с братом, потом уже там с сестрой.
3: Каждый год.
2: Каждый год, с раннего детства мы туда приезжали, все майские праздники мы там были. Пока все друзья жарили шашлыки, мы, значит, там этими граблями листья гребли, потом клубнику подрезали. До этого в апреле калину обрабатывали. Ну, это все как надо, короче. Вот, а потом, естественно, сажали картошку. И вот эта вот история с посадкой картошки, она вошла в привычку. Потом дедушка уже на дачу не ездил, а я продолжала ездить сажать картошку. Так вот, я не помню, лет 5 назад это было, работы было очень много. Ну, прям очень много было работы, и я ездила на дачу ночами сажать картошку. Ну, благо, белые ночи, то есть можно там, типа, всю ночь сажать картошку. И, в общем, я картошку посадила, потом я даже ее поливала и окучивала, и в ноябре, когда лег первый снег, я вспомнила, что я забыла ее выкопать. И я поехала в ноябре ее выкапывать. Это было очень смешно. И когда я писала шитоги, я написала эту историю как бы в то, что как бы, ну, шиток года, что посадить картошку и забыть ее выкопать, это прям такой, ну, как бы факап года.
3: Посадить ночью и забыть выкопать.
2: Выкопать — это двойной факап. И вот в тот раз я первый раз задала себе вопрос, а зачем я сажаю картошку? Ну, то есть, типа, я давно могу себе позволить купить всю эту картошку, но вот эта вот привычка, и если мы возвращаемся к теме профориентации, мы очень много делаем вот на вот этой вот привычке. Нам так объяснили, мы так делаем.
3: Это, точнее, это, скорее всего, якорение. То есть мы очень часто себе якорим, и вся наша жизнь вообще основана на якорях. Например, мы услышали какую-то музыку, она у нас сразу же ассоциируется с какой-то деятельностью, с какой-то ситуацией, и потом, когда мы ее слышим, она у нас снова возникает, как какая-то эмоция в голове. Чаще всего мы эти эмоции даже не считываем.
2: То есть сажание, посадка картошки — это стабильность?
3: По сути, да, она у нас все равно что-то вызывает. И приехали вы с братом, допустим, на посадку картошки, ты понимаешь, что вот стабильность, семья, детство, может быть, какое-то беззаботное или, наоборот, сложное, хочется себя там, погрузить в какие-то эмоции. Все равно, когда приезжаешь наверняка на дачу, какие-то эмоции,
2: конечно,
3: да, вспоминаются.
2: Конечно.
3: Вот, и, возможно, хочется приехать не к картошке, а к эмоциям. И хочется, может быть, встретиться с братом, встретиться, допустим, с близкими, с родными, да, может быть, хочется передать это ребятам, да, сыновьям. И здесь самое главное, точно так же, как в работе, задать себе вопрос, а зачем я это делаю? И очень часто, давайте возьмем тот же самый, у кого-то спорт, у кого-то это игры в компьютер, в телефон. Самое главное — понять, зачем мы это делаем. Кому-то хочется пообщаться, и очень часто люди погружаются в компьютерные игры, потому что не с кем пообщаться. И я действительно знаю большое количество людей, и у меня есть такие знакомые, с которыми мы обсуждали. Вот ты занимаешься чем-то, да, я спрашиваю, зачем ты постоянно играешь 24 на 7 в компьютер, ну или там в свободное время. Он говорит, ну, там у меня есть друзья. Я говорю, а в жизни, ну, часто с кем-то общаешься на стороне, ну, может быть, куда-то ходишь. Да нет, особо не выхожу. Я говорю, а почему ты не пригласил, допустим, тех, кто с тобой играет, да, и тоже из Питера, например, лично встретиться? Ну, нам, наверное, будет нечего обсудить. Я говорю, так обсудите ту же самую игру, но просто вживую. И люди чаще всего прячутся в привычное. То есть в игре познакомились, в игре начали играть, зачем мне куда-то за пределы игры выходить? Но, по сути, это у нас привычка. Мы общаемся там, нам комфортно, зачем что-то менять? Но мы боимся себе ответить на вопрос, что нам на самом деле нужно.
2: У нас есть еще один вопрос от юного радиослушателя, который переживает, что я этот вопрос пропустила. Какое самое красивое место, видимо, ты посетил?
3: Самое красивое место... Ну, если мы говорим про заграничные поездки, это была Иордания, Петра.
2: Из Израиля туда ездил?
3: Из Египта. Вот. И на самом деле я не люблю обычные путешествия, лежать в отеле, да, и смотреть в потолок, и лежать на пляже, и смотреть прекрасное небо. Чаще всего я путешествую в формате «куда-то уехал», да, есть место, где жить, но по всей стране нужно поездить, все посмотреть. То есть Каир, город мертвых, Мемфис и так далее. И в том числе была Иордания в один из дней. Если мы говорим про Россию, то огромное количество мест. Самое красивое, честно, даже не назову. Наверное, мне нравится, с одной стороны, Санкт-Петербург, он в моем сердечке, это действительно прекрасный город, исторический, здесь каждая улица, каждое место — это действительно храм красоты, храм истории, но в плане места, которое заряжает энергией, это, наверное, Москва, и не только с точки зрения там высоток, технологий, а с точки зрения того, как там все это сочетается, что есть исторические объекты, есть культурное наследие, да, а есть, собственно, современность, которые очень красиво переплетаются и действительно создаются в единый такой стиль Москвы, как города-мегаполиса, города, ну, столицы нашей страны.
2: Если говорить про профориентационный настрой, ты родился в Мурманске. Приехал из Мурманска, почему в Питер, а не в Москву? Ну, то есть мы говорим все-таки, что деньги, профориентация все-таки в большей степени в Москве, а Питер все-таки город культуры, искусства, творчества, музыки.
3: Абсолютно верно. Все зависит еще от семьи. Семья изначально, я почти с первого года жизни был в Петербурге, да, родители меня сюда всегда привозили к бабушкам. Ну и самое первое — это, собственно, квартира, да, и с кем жить. Изначально первый курс я жил у бабушки, пока здесь в Питере учился. Потом уже со второго курса съехал и стал жить полностью самостоятельно. И с первого, наверное, дня жизни, да, с месяца седьмого жизни я был в Константиновском дворце, когда там еще были только развалины, да, и он еще не был отреставрирован.
2: У тебя кто-то реставрацией занимается?
3: Нет, просто там было все открыто, и там можно было побывать. Где, да, были, где стояли только чистые стены. Есть фотография, где я совсем маленький в коляске еще, да, с родителями, и разрушенный дворец стоит. Вот, поэтому я там был еще тогда, когда там...
2: Ничего не было.
3: Ничего не было. И действительно, вот это, наверное, спасибо моим родителям, что всегда культуре меня приучали, везде водили, и различные елки новогодние, да, мероприятия, все дворцы, все музеи, вся Ленинградская область, Санкт-Петербург, то есть абсолютно весь город и все то, что здесь было, я посетил в младшем возрасте, да, потому что каждое лето сюда приезжали, каждое лето у нас была всегда культурная программа. Ну и плюс с первого курса обучения я это все продолжил. Сам начал ходить в Мариинский театр, Александринский театр, Михайловский, в различные дворцы. Потом у меня появились ребята, которых курировал, да, как куратор студенческих групп. И мы с ними уже ходили. И я их водил везде на все эти мероприятия. Поэтому с точки зрения культуры, культура дает огромный пласт знаний, идей, мыслей, но в культурную сферу, а не в сферу бизнеса. Поэтому я сейчас уже, когда стал взрослее, да, стал дополнять свою культуру именно бизнес-наполняемостью, наполненностью, и стал это все использовать.
2: Пишет нам Дон Пабло: Никита, правильно ли я понял, чтобы найти свое призвание, нужно пробовать там, где тебе интересно, совмещая с текущей деятельностью?
3: Абсолютно верно. Самое главное, многие очень часто говорят: вот, мне нужно все бросить, все изменить. Никогда не нужно, как говорится, рубить сгоряча, да, и сразу все резко менять здесь сейчас. Нужно изначально понять, что у меня есть работа, которая мне... меня чуть-чуть не устраивает, но дает действительно стабильность. Стабильность — это то, что нам нужно почти всем, да, потому что мы существа социальные, с одной стороны, да, ну и кушать тоже хочется. И если у нас есть то, что дает нам хороший стабильный доход, тогда это нужно сохранять. И дополнительно кто-то говорит, что нет времени. Время есть всегда, нет желания. И это моя позиция, мне кажется, она самая такая оптимальная. Время можно найти всегда, самое главное — понять, откуда его забрать. Но желательно не из-за сна и не из-за сна на работу. А если мы смотрим работу 8 часов, да, сон, остальные 8 часов, 8 часов у нас еще есть дополнительные. Даже когда мы едем на работу, например, да, в метро, в транспорте или на машине, можем послушать подкасты, можем посмотреть различные видео, можем изучить различные курсы, тем более сейчас огромное количество курсов в бесплатном доступе есть в интернете. И это можно все найти, все изучить, все почитать. И остается также время, которое можем потратить на саморазвитие. Это и есть как раз то, что вы можете делать совместно с работой.
2: Вопрос от Вадима. Никита, как сложно вести лекцию?
3: Лекцию вести несложно, если ты ее знаешь, если ты ее подготовил. То есть если ты в этой сфере профессионал, или если ты, допустим, в ней только развиваешься, но хорошо изучил материал, то ты ее спокойно проведешь.
2: Угу. Пишет Дон Пабло: респект за Полярью. Много людей из этого региона встречал в Питере. Ну, он тут рядышком. А что из Мурманской области? А еще из Мурманской области довольно много красивых и хороших девушек. Думайте сами. Слушай, ну из Питера тоже вообще с этим проблем нет.
3: На самом деле, да, как из любого региона. Тут как дело, как региона, говорится, да, вкуса.
2: Ну, вообще говоря, что
3: мы знакомимся не исходя из региона, да, исходя из того, насколько человек нравится, исходится с нами по ценностям, по интересам, точно так же, по коммуникации, насколько нам интересно и комфортно с человеком общаться. По крайней мере, первое впечатление.
2: Ну, здесь я поспорю, потому что, ну, опустим шутку про Иванова, вот, но смотри, каждый регион имеет свою специфику. И если мы говорим про, там, условно, Питер-Мурманск плюс-минус, хоть чуть-чуть друг другу близки, то если мы берем, не знаю, там, Питер и Краснодарский край, вот, это будут разные, как бы, вкусовые пристрастия с точки зрения каких-то культурных инициатив, с точки зрения, да, каких-то там еще моментов, да.
3: И с точки зрения работы даже тоже будут разные, скорее всего, принципы и разные задачи. Потому что все-таки юга — это юга, да, и там свое производство, своя специфика, свои те же самые продукты, да, базовые. Вроде бы все одинаково, но на самом деле везде есть отличия. Так, вижу.
2: Друзья, я
3: вопрос.
2: Очень извиняюсь, но мои дети спрашивают, где картошка.
3: Видимо, она не доехала.
2: Нет, она доехала, она была в доставке. Ребята, ищите пакет из доставки «Пятерочка». Там была картошка и морковка. Вот, я очень извиняюсь, но раз уж у нас тут дети не смогли дозвониться до мамы по телефону. Смотри, возвращаясь к теме работы, и давай немножко поговорим про регионы. Сейчас у нас в связи с разными причинами, которые происходят последние годы, люди стали действительно много путешествовать по России. И в частности, среди моих знакомых очень много кто меняет место жительства, но не на постоянку, как это делали раньше, да. Ну, то есть, вот я, не знаю, там жил в Чите, я переезжаю жить в Питер, да. А скажем так, такими перемещениями. Год-два здесь, год-два там, год-два тут. И это делают люди разных возрастов. То есть и молодежь это делает, и ребята, которым там в районе 40 так делают. И недавно я стала узнавать много достаточно примеров. Те, кто за 55 это делают. Вот. И вопрос, как это отражается на карьерных особенностях последних лет? Ну, то есть, когда мы говорим про то, что раньше все были закреплены за какой-то, простите, территорией, и где жили, там пригодились, да, где родились, потом переезжали и там закреплялись, а сейчас у нас вот этот кочевнический образ жизни происходит. Что при этом происходит на рынке труда?
3: Пандемия очень сильно изменила вообще весь рынок труда, и большинство компаний перешли на гибридный формат. Когда у нас есть, допустим, очная, посещение работы, да, есть дистанционная работа, подключение и трудоустройство. Сейчас очень многие сотрудники, например, специалисты там, по кадрам, менеджеры по продажам, работают дистанционно из любых городов. И в разных даже образовательных организациях, где я работал, были сотрудники, которые работали дистанционно из другого города. И здесь ничего плохого нет. Поэтому есть возможность попутешествовать, изучить город, изучить культуру. Мне, например, тоже нравятся разные города. Я вот побывал не так давно в Ульяновске, в Самаре, был в Екатеринбурге. И у каждого города есть свои прекрасные моменты. Если бы работал полностью в дистанционном формате, у меня не было бы, допустим, львиной доли мероприятий в очном формате в Петербурге, то я бы с удовольствием попутешествовал, пожил в других городах. Это хорошая возможность, во-первых, познакомиться с культурой, познакомиться в том числе и с рынком, если ты работаешь, допустим, да, в сфере бизнеса, изучить, как вообще компания развивается в другом регионе. И мы понимаем, что мы хотим масштабироваться в другой регион, переехать в тот регион и посмотреть, как там вообще идет жизнь, какие здесь основы, какой менталитет, да, какие основные такие принципы, например, есть у жителей города, да, какие притязания, что им интересно. Или самому хотелось всегда пожить в других городах. Мне вот, например, очень импонирует Калининград, как, наверное, и многим, да, и хочется туда не просто приехать, как, собственно, турист на несколько дней, там, на неделю и посмотреть достопримечательности, а понять, что такое пожить там хотя бы месяц. Мне очень импонирует...
2: Тесновато.
3: Вот, Москва. Я понимаю, что в Москву тоже хотелось бы не просто приехать на несколько дней, а все-таки приехать на месяц, пожить, попробовать и понять, что это такое. Потому что мы все изначально говорим, что нам что-то нравится, поэтому я рекомендую всем сначала попробовать, только потом получать образование. Мы говорим, что нам нравятся, допустим, танцы. Я понимаю, что мне не нравится. Но после там полугода посещения бачата я понял, что мне нравятся танцы, просто потанцевать, расслабиться, но не заниматься этим профессионально. То есть профессионально я буду постепенно увядать и выгорать. Поэтому я понял, что надо идти дальше.
2: А по поводу пожить в Москве, мне всегда, если честно, удивляли люди, которые приезжали жить в Питер. Мне казалось, что, если вы куда-то уже переезжаете, то ехать надо, конечно же, в Москву, или Сочи.
3: Смотрю, какие цели. В Питере действительно едут те люди, у которых дистанционный формат работы, и те, кто отчасти, наверное, романтики. Кому нравится питерская и культура, и красота, и наши закаты.
2: Или депресняшки. Вот.
3: Как вариант. Апать.
2: Так вот, и в этом году у меня появилась опция ездить в командировки в Москву. И я жила в Медведково на севере Москвы у подруги, а работала на юге Москвы. И мне всегда казалось, в Москве так круто, там метро, там куда ни плюнь, ты попадешь в метро.
3: Но очень долго.
2: Да, и когда для того, чтобы начать вести урок в 8:45, на другом конце Москвы мне пришлось из дома выйти в 7 утра, при том, что здесь 2 минуты до метро и там 2 минуты до метро. Вот это я поняла, сколько времени москвичи теряют реально в метро под землей. И у меня встал вопрос, а потом приезжаю в Питер, у нас такое маленькое, хорошенькое метро, где там ты через весь город за час доедешь. Вот, прямо няшечка такая.
3: Вот, поэтому я и говорю, что нужно попробовать город, так как многие говорят, что Москва прекрасная, шикарная. Она шикарная в плане развития бизнеса, новых идей, технологий. Но в плане дороги, да, допустим, чтобы добраться из точки А в точку Б, у меня такая же ситуация была. У меня у коллеги были съемки на юге города. Мероприятие у меня в начале дня было на севере города, а жил я тоже на юге. Я, получается, с юга на север, с севера на юг.
2: Птичка-то перелетная.
3: Получается, на юго-восток, а потом с юго-востока доезжал до юго-запада, но тоже за 2 часа. И это самое главное. То есть, если ты без машины, то это очень сложно.
2: А если с машиной, бесполезно.
3: Да, то это бесполезно, потому что через пробки ты очень долго будешь ехать. И здесь момент, а что тебе больше всего нравится? И ради чего ты едешь? Поэтому нужно все простроить, все понять и проанализировать. Например, есть различные города, тот же самый Екатеринбург. Прекрасный город, шикарный, но я понял, что зимой достаточно холодно. Даже холоднее, чем у нас.
2: Да ладно, например, холоднее, чем в Мурманске?
3: Нет, чем у нас в Петербурге.
2: А, у нас вообще
3: тепло. Да.
2: Мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу. Нас ждет группа Кукрыникса. Я напоминаю, что после музыкальной паузы мы включаем завершающий блок нашей программы. В гостях у меня сегодня Никита Соколов. Говорим о профориентации, о смене профессии, года тебе за 35. И ты, в общем, на рынке труда опять. Вот.
3: Даже в рифму.
2: Музыкальная пауза, не переключайтесь.

0: прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок». А мы продолжаем, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях Никита Соколов. Говорим мы про профориентацию для взрослых, про то, как менять профессию. У нас осталось совсем немного времени до конца эфира. Никит, вопрос вот такой. Ты смотрел фильм «Москва слезам не верит»? Только не говори, что нет.
2: Да, смотрел.
1: Ты когда так завис, нет, я смотрел, поближе
2: пытался,
1: к микрофону.
2: Я пытался вспомнить, насколько это было давно. Это было несколько лет назад.
1: Условно сюжет ты помнишь.
2: Плюс-минус, да.
1: Плюс-минус, да. Смотри, в двух словах, плюс-минус была девочка Катя, которая приехала поступать в Москву, родила ребенка, пока училась. Тем не менее, это не помешало ей через 20 лет стать директором завода. Да. С личной жизнью ничего не клеилось. Потом она знакомится в электричке с Гошей, он же Гога, он же Жора. Угу. Вот, у них там завязывается любовь-морковь. Потом он узнает, что он простой мастер, она директор завода, уходит, и потом они, значит, снова съезжаются. Вопрос. Реально ли быть успешным и в карьере, и в семье, как ты считаешь, по опыту тех консультаций, которые ты вел? Потому что есть очень... Не зря я привела пример с Катей и Гогой, потому что, если честно, я не очень верю в перспективность их отношений. Вот. Бытует очень такое серьезное мнение, что успешно можно быть только в одной сфере. Либо тут, либо тут.
2: Можно быть успешным в двух сферах, но не сразу. Изначально нужно выбрать, к чему мы идем. Все равно у нас львиная доля нашей энергии, нашего времени тратится на что-то. Если мы тратим изначально его на работу, мы должны понимать, что на личную жизнь мы не сможем тратить львиную долю оставшегося времени, потому что его у нас физически не будет. Если мы тратим долю, собственно, на развитие семьи, то дальше мы уже выстраиваем семью, появляется, например, ребенок и так далее, и здесь мы уже все настроили, все сделали. И мы постепенно забираем время на работу, потому что в любом случае работа у нас будет отнимать не 8 часов. Помимо работы нам нужно еще развиваться, что-то новое изучать, посещать те же самые, возможно, обучение и так далее. В любом случае профпереподготовки будут, да, или повышение квалификации в нашей жизни, и нам нужно получать новые знания, новые навыки. Поэтому я считаю, что нужно выбрать ту сферу, где мы изначально развиваемся, в нее вкладываться и дальше уже постепенно добавлять, когда у нас появилась стабильность.

0: После стабильности мы добавляем уже другие сферы. Я, например, осознанно
1: напомни,
0: выбрал...
1: пожалуйста, а ты рассказывал про то, что занимаешься стендапом?
0: Нет.
1: Нет, тогда где-то в нашей жизни я видел стабильность, на которую мы можем опереться.
0: Стабильность, когда мы понимаем, что...
1: Просто это очень похоже, знаешь, такой юмор. Типа мы выходим на стабильность, вот у вас там рождаются дети, дети становятся стабильны, и вы там чем-то занимаетесь. Дети не становятся стабильны. Нет, это не стабильная субстанция вообще.
0: Нет, в плане, когда мы понимаем, что у нас уже в отношениях все хорошо, мы же все равно ребенок появляется, когда мы понимаем, что в отношениях, в большинстве случаев, да, ребенок появляется, когда в отношениях у нас все более-менее стабильно, и мы уже притерлись друг к другу.
1: Я не буду снимать с тебя твои розовые очки.
0: Вот.
1: Ты еще слишком
0: хорошо,
1: молод,
0: детей у меня пока
1: чтобы
0: нет.
1: Я снимала твои розовые очки таким жестким способом. Окей, хорошо. Вопрос. Два успешных карьериста в семье могут быть? Или один занимается карьерой, а другой тылы прикрывает?
0: Хотел бы очень сказать «да», но нет.
1: Но нет, да.
0: Да, потому что на самом деле противоположности притягиваются не просто так. Всегда есть инь, всегда есть янь, да, есть разные энергии. Если оба будут карьеристами, то, по сути, дома будет одна работа, структура, система, работа, работа, еще раз работа. И оба будут постоянно пропадать, да, и семье времени никто не сможет уделять. Поэтому всегда должен быть тот, кто уделяет время, допустим, работе, да, тот, кто занимается карьерой, и всегда должен быть тот, кто занимается семьей.
1: Хорошо, Собчак и Богомолов, Шаман и Мизулина.
0: Интересные примеры, конечно, но это я, пожалуй, оставлю без комментариев.
1: Почему?
0: Вот, потому что в любом случае это люди, которые с точки зрения работы состоялись уже полностью.
1: До того, как создали семью.
0: Да, до того, как создали семью. То есть они занимались карьерой, они были карьеристами максимальными до того, как создали семью. Если мы посмотрим на их активность и развитие, да, то более чем точно у них изначально было больше участия, больше, ну, скажем так, мероприятий, встреч, публичности, нежели чем сейчас. То есть когда мы погружаемся в семью, мы все равно часть нашего времени из работы забираем, да, и тратим на семью, потому что хочется побыть вместе, хочется куда-то съездить, хочется провести время наедине друг с другом.
1: Еще вспомнила, Плющенко-Рудковская.
0: Ну, как вариант, да. Но они же все равно тоже были активными, работали, но на какой-то период, когда люди погружаются в семью, они чуть-чуть выпадают из общественного поля.
1: То есть мы скоро перестанем видеть шамана?
0: Не исключено. На самом деле, если мы говорим про развитие семьи, то нужно понимать, куда тратить наше время, тратить ресурс. Поэтому я и говорил, та же самая бачата, да, те же самые танцы английские. Если мы чем-то занимаемся, мы не можем заниматься всем. То есть мы не можем себя развивать во всех сферах. И если мы говорим изначально, например, про сферу творчества, сферу работы, то мы выбираем сферу работы, выбираем там одно-два хобби основных таких, даже не хобби, а сферы саморазвития. Да, пробуем себя в творчестве музыкальном, например, и попутно пробуем в английском. То есть у меня на данный момент это, например, три направления. Я занимаюсь своей работой, профориентационной деятельностью, проведением мероприятий, лекций, тренингов, тоже образовательных, да, карьерных. И попутно занимаюсь английским, спортом и, собственно, дополнительными знаниями. Вот сейчас занимаюсь психологией, например.
1: Сколько тебе лет, а когда у тебя день рождения? Вопрос из чата.
0: Мне 27, день рождения 20 ноября.
1: Отлично, мы ответили на вопрос.
0: 98 года.
1: Ты тот самый...
0: Я еще к тому поколению отношусь, да.
1: Нет, я хотела сказать, что ты ребенок финансового кризиса.
0: Да, абсолютно верно.
1: Смотри, давай потихонечку подводить итоги сегодняшнего эфира. Интересно получилось. Не так, скажем так, импульсивно, как было, когда мы говорили про школьников, потому что там все-таки люди находятся на первом своем выборе и на первом самом сложном моменте, который, когда человеку надо сделать свой самый-самый первый выбор, да. Здесь мы говорим про взрослых людей, у которых уже есть работа и есть некая такая... как бы сказать, инертность существования, потому что они уже куда-то шли, да, вот, и здесь нам сложнее, наверное, в чем-то, а в чем-то легче. Никит, мог бы ты подвести, скажем так, какие-то итоги ключевые, 5 рекомендаций человеку, которому 35+, который вот думает о том, что надо бы менять профессию. Именно не место работы в рамках той же профессии, не вакансию в рамках той же фирмы, а прям вот ключевая смена. У меня вот в гостях была женщина, пока ты думаешь, я поболтаю. У меня в гостях здесь на твоем кресле была женщина, которая была журналистом, а в 52 решила стать массажистом. И она отучилась, открыла свой салон, занимается успешным массажем. Была женщина, которая была банковским служащим, а решила заниматься оформлением, вот эти, знаешь, искусственные цветы собирать в красивые вот эти вот. Она, кстати, вообще там в районе 60 решила это сменить. Так вот, 5 советов, что надо сделать, когда ты решил вот резко с места в карьер.
0: Давайте первое, это выписать то, что мне нравится в работе. То, что нравится, чтобы понимать весь наш опыт, который...
1: В моей работе или в той, которой я хочу заниматься?
0: Изначально в моей, которой я сейчас занимаюсь, да? Второе, выписать минусы, то, что мне не нравится. Третье, это мы проанализируем и, по сути, выписать, давайте сразу в третье, да, плюсы и минусы той работы, которой я хочу заниматься, да, потому что мы чаще всего не отвечаем себе честно и конкретно, а нам нравится данная работа или нет. И мы уверенно идем, например, на массажиста, или идем на психолога, идем на, не знаю, техника, да, инженера, айтишника, обучаясь и понимая, что нам все будет нравиться. Плюс в третьем блоке мы говорим с профессионалом или специалистом из данной сферы, находим его и спрашиваем, а что из себя представляет данная работа? Она выглядит вот так, вот так, вот так, как я себе представляю, или все это как-то отличается? Четвертое — это попробовать данную работу изначально, ну, скажем так, говорим, дни открытых турникетов, например, да, со знакомым.
1: Я, кстати, первый раз услышала от тебя сейчас эту историю. Никогда не слышала вот эту фразу «день открытых турникетов».
0: Она есть, и сейчас во многих компаниях все больше и больше компаний к этой идее присоединяются. Один раз в год она проводится, и можно прийти почти в любую организацию и познакомиться со внутренней деятельностью. Разумеется, вас не пропустят там каким-то секретным материалом, да, совершенно секрет, но базово познакомят, и можно будет узнать. И пятый пункт — это понять, что требуется для того, чтобы стать специалистом в данной сфере. Мы с вами все понимаем, что чтобы стать профессионалом, нужен налет часов. То есть сколько нужно практики, чтобы достичь того уровня, который вы хотите. Чаще всего люди понимают, массажистом можно стать, да, и, ну, относительно быстро. Но врачом, хирургом и так далее стать относительно быстро невозможно. Поэтому нужно понимать, что реально, а что нет. И здесь мы с вами просчитываем часы на пятом пункте, насколько мы реально сможем стать тем, кем хотим стать. Если не сможем в рамках нашего времени, которое мы себе выделили, мы смотрим, а куда я могу пойти, и что мне тоже нравится, что мне еще больше, может быть, нравится, исходя из того, какие у меня сильные стороны, что для меня ценно. Может быть, для меня ценна семья, я понимаю, что мне в работе не нравится именно очный формат, и мне нужен гибрид или нужен дистанционный формат, и мне нужно просто поискать похожую работу, но в другом формате взаимодействия, да, потому что для меня важна семья, для меня у меня другие ценности. Если я люблю путешествовать, то, возможно, мне нужна работа просто с большим количеством командировок. Может быть, получится в другой отдел перевестись, в своей же компании, где будет больше командировок. Если же мы говорим про работу с документами, есть люди, которые понимают, что им, как говорится, законники, да, которые работают с документами, как юристы, то нужно уходить в ту сферу, где есть много документов и где они смогут помогать людям, если есть такая ценность. Поэтому первое — это у нас все наши навыки, компетенции, которые нам нравятся. Второе, то, что нам не нравится в работе, в той, на которой мы работаем, или в той вообще, которой мы когда-либо занимались. Третье, это у нас дни открытых турникетов. Попробовать себя.
1: А ну, можешь привести пример хоть одной компании, которая проводит дни открытых турникетов? Потому что, честно, я его даже не слышала. Вот любая.
0: Они, смотрите, если мы говорим, чаще всего они проводятся для школьников и студентов. Uh-huh. Да, и можно прямо посмотреть один из дней, вот недавно в Питере он проводился. Можно посмотреть даже даты. К сожалению, телефона под рукой нет, они все заняты съемками.
1: Они все заняты съемками,
0: вот,
1: да.
0: Но можно посмотреть, они проводятся. То есть я сам не раз был на таких мероприятиях и знакомился. Плюс, если вам интересна какая-то компания, можно посмотреть, как в нее попасть. Да, или пообщаться с кем-то из представителей. Плюс они выступают часто на различных форумах, например, в Петербурге это Экспофорум, и проводятся в встречи на стендах со всеми компаниями, где можно с ними пообщаться, встретиться и понять, интересно или нет. Прям так сказать, мне интересует ваша компания, возможно, в будущем хочу в будущем пойти к вам на работу, можете рассказать вообще, как проходит работа. Понятно, что здесь не скажет все, ну, скажем так, внутренности все. Но если вы поймете, какая суть работы в данной компании, какие у них ценности, да, давайте еще шестое добавлю, ценности компании, куда вы хотите пойти, или ценности работы, ценности организации, которой вы хотите заниматься.
1: Слушай, у нас осталось 6 минут до конца эфира. Не могу не задать тебе этот вопрос. Мы весь эфир крутились вокруг смены работы, но мы ни разу не упомянули момент, когда человек из найма в 35-40 лет решает уйти в самозанятость, в ИП-шку или в какой-то свободный полет. Насколько реально в этом возрасте скакнуть в никуда вообще? Ну, то есть одно дело, когда мы меняем условно удобное кресло в IT-компании, там, Паша, извини, на твоем примере скачем, удобное кресло в IT-компании на кресло в какой-то другой компании. Совершенно другая история, когда мы с удобного, стабильного кресла IT-компании прыгаем в неизвестность. Вопрос, реально ли это сделать, насколько велики риски, или вообще лучше этого не делать? Вот прям твой профориентационный совет.
0: Мой профориентационный совет: делать это можно, если вы понимаете, что у вас есть настрой, есть мечта это сделать, то это обязательно стоит сделать. Я бы так сказал. Но делать попутно со своей основной работой. То есть консультации, допустим, профориентационные и карьерные я начал, когда еще работал в университете. И это был мой первый путь. То есть я начинал, пробовал, и когда понял, что все, мне это нравится, все отлично, я понял, что можно уходить и заниматься проектной деятельностью, проведением тренингов, мероприятий и как раз индивидуальной консультацией.
1: Книги какие бы посоветовал? Давай по борьбе со страхом, потому что мы все-таки говорим про страхи, по тому, чтобы узнать что-то новое из каких-то навыков, любые. Может быть, я не знаю, там, «Войну и мир» посоветуешь?
0: Первое, что посоветую, наверное, 7 навыков высокоэффективных людей. Это прям, ну, то, что отчасти изменило формат и изменило меня. «Самый богатый человек в Вавилоне». Тоже очень интересная
1: книга,
0: которая меняет.
1: Ты знаешь, что «Самый богатый человек в Вавилоне» — это самая частая книга, которую называют мои гости в эфире.
0: Она на самом деле меняет мышление, меняет вообще отношение к тому, что человек делает, и, я бы сказал, ради чего делает. Если мы говорим про возможности, мне очень нравятся Стругацкие. Даже не назову какую-то конкретную книгу, но у Стругацких есть такая определенная фантастика. Можно понедельник начинается в субботу, да, можно там пикник на обочине и вообще огромное количество их произведений. Самое главное понять, что вам больше всего нравится. Мне нравятся разные психологические книги. Допустим, есть книга «Давайте, Незнайка на Луне». Не знаю почему, но сейчас мне пришла в голову.
1: Это не очень психологическая книга.
0: Это не очень психологическая книга, но на самом деле всегда нужно оставаться ребенком. И всегда нужно думать о возможностях, когда человек может сделать действительно классные, интересные вещи, да, куда-то улететь, что-то создать и попасть вообще на другую, сколько я помню, планету же, да?
1: Да.
0: Вот. И там начать себя показывать, представлять и развиваться. Это как раз про то, в 35 лет можно ли уйти с основной работы в самозанятость. Да, можно, но самое главное иметь тот запал, ту искру, которая будет заряжать всех вокруг.
1: Давай закончим на позитивной ноте, расскажем нашим радиослушателям, что в эти выходные мы с Никитой и еще коллективом прекрасных педагогов и лекторов Российского общества знания провели на базе в Ленинградской области, где мы повышали свои компетенции. И к нам приезжала Екатерина Евгеньевна Путранин, которая является председателем комитета социальной политики. Социальной же политики.
0: Да,
1: вот. И она нас называет знайками. Вот. От общества знаний. Очень забавно, что знайка Никита Соколов рассказывала нам, что надо прочитать книгу про незнайку.
0: Кстати,
1: очень такая забавная, позитивная история в конце эфира. Никит, последний, как всегда, ты знаешь, что ты у меня уже был. Как бы бонус моей программы. Свободный микрофон. Минута вообще про что угодно. Мам, привет, я на радио. Там, Оля, поставь чайник, я еду домой. Ну, все что угодно.
0: Завис. Великое начинается с малого, а малое начинается с вашего выбора. Я бы даже так сказал. Это достаточно известная цитата, да, что великое начинается с малого, но самое главное, мало начинается с вашего выбора. Выбирайте правильно, задавайте правильные вопросы себе, в первую очередь, да, не другим, ну, а потом уже другим, и задавайте вопрос «зачем?» на постоянной основе. Зачем я что-то делаю? Зачем мне что-то нужно? Я что-то хочу, а мне это действительно хочется. То есть кто-то говорит, что я хочу путешествовать, но мы не задаем вопрос, а зачем мне хочется путешествовать? Может быть, мне просто хочется побыть ближе к природе, я могу сходить в парк.
1: Или сбежать из дома.
0: Или сбежать из дома, да. Поэтому нужно понять, зачем я это делаю, и это вам даст огромное количество сил, энергии и новых идей для новых свершений.
1: У нас есть еще один вопрос от моего младшего сына, который некорректно спрашивает насколько мама старше. Вот. И вместо нас Никита ответит группа Чайф своей песней «17 лет». Вот. Дети вашей маме снова 17, вы просто поверьте, а поймете потом.
0: Всем большое спасибо. Пишите в соцсетях, везде все открыто. Никита Соколов.
1: Да,
0: с вами.
1: Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас есть опция заказать тему у понравившегося спикера, поскольку с Никитой мы уже дважды отработали в эфире, вы познакомились с теми тематиками, с которыми он работает, вы можете написать мне в личное сообщение, и ближе к осени мы сможем пригласить Никиту к нам в эфир снова, поговорить о каких-то тематиках, приближенных к теме нового учебного года и каких-то новых острых вопросах. Всем большое спасибо, впереди почти летняя неделя, завершающая неделя этого учебного года. Я поздравляю всех школьников и преподавателей, что мы с вами дотянули до конца учебного года, и впереди у нас летние каникулы. А следующий понедельник, 1 июня, в День защиты детей, у нас будет здесь программа детского самоуправления. В прямом эфире в программе «Радио Шок» будут юные журналисты из медиа-центра «Четыре угла», частно-семейной школы «Квадратик». Они будут задавать вопросы солисту группы «Рок-н-ролл Патрол». Говорить мы будем о музыке, о карьере, опять же, о профориентации. Так что обязательно подключайтесь, будет супер весело и интересно. Впереди, как я уже сказала, группа «Чайф» и песня «17 лет» с ответом на вопрос, насколько мама старше. Всем пока-пока!

продолжает спор.

0: Прямой эфир на Радио Шок.
1: Я в шоке.
2: Погоди, давай начнем сначала.
0: Простые вопросы с Александрой Яковлевой.
2: Мне бы хотелось задать такой вопрос.
0: В прямом эфире Радио Шок.
2: Наливайте чашечку кофе и слушайте.
0: Мы начинаем.
2: Дорогие друзья, ура, как же я люблю понедельник вечер, потому что сегодня мы опять будем слушать классную музыку, я вас уверяю, это простые вопросы, я знаю, что вы уже ждете этот эфир, потому что, ну, знаете, в общем, на дворе практически лето, я понимаю, что погода не шепчет, я понимаю, что у вас уже мысли о дачах, но на самом деле очень много народу в Петербурге ждет, когда же можно будет наконец-то идти тусоваться, потому что лето — это белые ночи, это клубы, это бары, это набережные, это кораблики. В общем, это та атмосфера, которую хочется впитать в себя и это лето прожить как в последний раз, а потом снова будет вот эта зима и опять в последний раз это лето. И, в общем, столько раз уже было это последнее лето, в которое которому хочется отдаться на все 100. Я сегодня, друзья, сама себе не верю, сама не верю своим глазам. У меня полная студия потрясающих музыкантов. Сегодня на Радио Шок в прямой эфир заглянули, в общем, очень заморские гости. И привел их сюда Дмитрий Соловьев. Я хочу, кстати, дать ему слово. Дмитрий Соловьев это такой огромный, добрый, музыкальный, очень известный в Петербурге человек, который приглашает всех в бар «Rabbit's Food». «Кроличья лапка», на что на 8-й Советской, 4А. И сегодня привел музыкантов, которые будут играть в этом баре 30 мая. Мы с вами сегодня будем их слушать. Если вы хотите к нам присоединиться и видеть нас, потому что сегодня будет живая музыка, то заходите в «Контакт», набирайте в поисковой строке название этой передачи «Простые вопросы» с Александрой Яковлевой, и уже мы запустили стрим. В общем, вы можете нас видеть, потому что красавцы, неописуемые в студии, нанесли с собой кучу инструментов, столько перкуссий, вот видите, столько перкуссий я в жизни не видела. В общем, я не буду долго тянуть кролика за уши, да, Дмитрий, так это называется, кролика за уши мы тянем, да. Да.
3: Ну, я себе позволяю уже говорить на «ты», да, потому что мы знакомы, да, привет, да. Привет, кто нас видит, привет.
2: Вот туда к
3: Стасу. Я скажу просто одну такую замечательную вещь, что Коля, человек, который играет на замечательном инструменте гобои, и не только на гобои, всякие дудочки, вот, Николай.
2: Проект-то называется «Что делать...»
3: Петерсон, да, что делать Петерсон. Мы сейчас к этому еще вернемся, Петерсон. Он мне написал и говорит: давай-ка мы сыграем в «Кроличьи лапки». Я говорю: а что там, кто там? Он говорит: не знаю. Я говорю: а давай я подыграю. И я честно влился в эту замечательную историю, потому что это для меня на самом деле, это, вы знаете, я не люблю людей, которые в русском языке вообще не люблю.

0: Не навреди.
1: Но это правда.
0: Не Дима, навреди. Дима, не ты... навреди, это...
1: Дима, ну ты же не навредишь, мы знаем. Ты своими
0: я не знаю.
1: Мягкими
0: пока
1: руками.
0: Пока еще не знаю, да.
1: Пока еще...
0: Вот, а, поэтому пусть на самом деле они по большому счету сами представятся, представляйтесь.
1: Да, а можно, значит, Николай Шестаков, ты уже его назвал.
0: Николай здесь, Шестаков, да, здесь... вот это Габо, это всякие дудочки. Мариинский театр.
1: Мариинский театр, это Николай Шестаков. А? Николай, где вы нашли ребят?
2: Библиотека Мариинского театра.
0: Пока еще, поддающий надежды.
2: Где я нашел ребят? Я познакомился с Саймоном на вечеринке у Уилла поэтической. Услышал песни и понял, что они должны звучать
0: потрясающе
2: как можно
0: вещи,
2: чаще. Вот. И пока мы шли через парк до метро, предложил вместе поиграть. И оказалось, что все получилось. Вот. И в какой-то момент вот, Уилл не выдержал и сказал: «Ребята, что-то вы без меня пропадете», присоединился к нам совсем недавно. Вот. А с Димой, извини, было так. Я проснулся утром, вот, и написал. Вот. И в течение, наверное, часа Дима очень недоверчиво писал, спрашивал, потом мы созвонились. И, в общем, в конце концов наш разговор закончился действительно для меня неожиданно тем, что Дима сказал: «Я, пожалуй, сам с вами тоже сыграю». Вот. И еще и...
0: Я скажу просто такую очень быструю вещь, потому что я, когда послушал песни Саймона, а я человек роковый, я далеко там, Deep Purple, White Snake, ZZ, ну, как бы так. И когда я это услышал, я подумал: блин, это же русский джет-ротал. Это же офигенно! Это офигенно! И когда мы вот репетируем эту всю историю, и Саймон поет, я смотрю на него и думаю: такого быть не может. Потому что, ну, так не может человек вот в России так сидеть и так играть. И для меня это было удивительно, потому что я вообще не люблю, ненавижу вливаться в разные проекты. Это ужасная тягомутина. Это ужасная история. Но Саймон и Уилл вот с этим, который вы услышите, это потрясающая история, ребятки, потрясающая.
1: Ну давайте скажем же, потому что все наши радиослушатели думают, что у нас тут Саймон и Уилл, они слышат имена, им, конечно, хочется знать, что это за русские парни из Нижегородской области, а это вовсе и не Нижний Новгород, а Нью-Зиланд, я так понимаю, Саймон.
3: Да, я из Новой Зеландии, да.
1: Саймон, вот этот человек, который говорит вот на этом прекрасном русском, он из Новой Зеландии, понимаете?
0: Очень скромный.
1: Саймон, где вас... где Новая Зеландия и где мы?
3: Ну, я не знаю, у кого... Есть глобус там, это может...
1: Да-да, глобус — это практически половина моей руки. Как вы оказались... Вы в Петербурге постоянно или в Москве? Где вас нашел Николай? В Петербурге или в каком-то другом городе? Потому что мы же не сказали. В Питере. То есть вы постоянно обитаете в Питере. Боже мой, а Уилл?
4: Тоже.
1: Но вы тоже из Новой Зеландии или нет?
4: Нет, только наполовину.
1: А второй половины откуда?
4: Из Англии.
1: Вы понимаете, какой у нас собрался состав? Вы где сейчас? Да практически, можно сказать, антиквариат.
0: Вы знаете, что на самом деле Уилл, он прям вот, когда они с Саймоном вдвоем поют, я смотрю на него, эти усы, это все такое, это Англия. Это прям Англия.
1: Старушка, старая добрая. В общем, я предлагаю, мы обязательно сейчас с ребятами пообщаемся, но мы очень хотели начать с музыки, но мы не удержались, нам надо было представить вот эту вот экзотику, которая здесь сегодня в студии. Ребята, можно вас попросить что-нибудь исполнить? Саймон поет на английском языке, правильно, Саймон?
3: Да.
1: Да, исключительно на родном.
3: Yes.
1: Вот, и я ставлю тишину. Кто скажет? Уилл, можете нам рассказать, что это будет? Что сейчас вы договаривались, что вы будете исполнять?
4: Да, сейчас будет песня «Baby with the Bathwater». Это из английского выражения, вроде есть похоже на русском. О том, что, ну, не стоит выкидывать, когда выливаешь воду из ванны, не стоит и ребенка тоже выкидывать из окна. Вот. А есть такая привычка у народа.
1: У нашего
4: народа. Не буквально.
1: А есть ли такая привычка у английского народа тоже, новозеландского, выплескивать? Или это уже так с русским фольклором знакомы?
4: Нет, это мы оставили в 19 веке, вот почему-то здесь продолжается.
1: А здесь продолжается. Давайте послушаем. Друзья, это живой звук, это прямой эфир на радио «Шок», и это «Что делать?» Паттерсон.

0: Браво! Ну, ребята, ну вот такую красоту можно будет услышать. Я хочу вам напомнить, в 30 мая в Кроличьей лапке.
1: Концерт.
0: 8 часов, приходите. 8-я Советская, 4А. Это на Чернышевской. Я вот, серьезно, это так... Знаете, вот, а сколько... Скажите, сколько времени вы вместе репетируете?
2: 2 недели.
3: 3. Нет, 2.5.
4: 4 месяца.
0: Это было так душевно, знаете, как будто вот вы собрались действительно в баре, сели рядом. Да, да, Дима.
4: Я скажу такую вещь, что когда я услышал вот это все в видеозаписи, меня прям реально поразило вот это двухголосие и вот эта гитара, и я подумал, что, блин, это офигенно. И я должен хотя бы чуть-чуть прикоснуться к этой истории. И поэтому я напросился в этот коллектив.
3: Я должен отметить, что все эти песни — это песни Саймона. Он и музыку пишет, и тексты пишет. И какое-то время назад он, видимо, упал на голову сильно и стал писать по песням в день. И сейчас у него свыше 1560 песен.
0: Саймон, что случилось? Что произошло?
2: На самом деле это был... такое чувство безысходности в 2020 году, когда начался ковид. И у меня была такая странная ситуация, что надо было как-то уехать из страны, чтобы там свою там визу продлить. Ну, какие-то там, ну, такие чисто бюрократические проблемы. Ну и, ну, в общем, я застрял. Так-то, ну,
0: а застряли
2: я...
0: где? Где вы застряли? Нет,
2: я застрял дома. Ну,
3: в голове застрял.
2: Просто надо было мне как... Ну, я как человек ленивый, который не очень любит всякие бюрократические дела.
4: Да, это, говорит, человек, который потрясающе играет на куче разных инструментов. Саймон еще потрясающе играет на клавишах.
0: Так он с ними застрял.
4: Это можно будет услышать 30 числа. Он еще потрясающе играет на укулеле, потрясающе играет на гитаре. Я скажу последнюю фразу сегодня от себя, что я когда это все услышал, я подумал, блин, но это же классный русский джет-ротал в акустике. Потому что, не знаю, Саймон может обижаться на это, но для меня парни то, что делают, это потрясающе. Потому что насколько я не люблю такую музыку, но я готов в ней играть.
0: Дима, это обычно мой текст. Я пою всем дифирамбы, но сегодня Дмитрий Соловьев. Потому что наконец-то не я. Саймон, вот ковид. Вы оказались заперты где-то. И что?
2: Ну, просто...
0: Стали писать?
2: Да. Ну, я всегда как-то песни писал, но для меня это было хорошо, если несколько там в году. Ой, какой я молодец. Потом я думал, ну, что за ерунда, ну, почему бы не попробовать раз в неделю. Ну, хорошо, если вот такая пьянка пошла. И было понятно, что ковид там продолжается. И вот мы не знаем, что будет дальше, но хотя бы вот будет такой багаж у меня. И наши я каждый день.
4: Я все-таки внедрюсь в то, что вы понимаете, как бы здесь же история другая. Здесь история в том, что это настолько хорошо и интересно, насколько это. Как бы я даже слов не нахожу, потому что вот, допустим, это абсолютно, к примеру, я играл с разными музыкантами на перкуссии, да, вот, допустим, эта команда абсолютно не моя музыка, но послушав голос Саймона, я такой, я хочу играть в этой группе. Это мне лично для меня это.
0: В общем, все наши радиослушатели, конечно же, уже через, я чувствую, как они сидят и задают вопрос, уже даже не молча, а громко. Почему откуда эти ребята так хорошо говорят по-русски? И Уилл и Саймон, расскажите.
3: Мы с Саймоном много лет назад, конечно, но и в отдельных ведомствах, но подписали документы, где нельзя об этом говорить.
0: Так, хорошо. Сколько лет назад?
3: Погода прекрасная сегодня, прекрасная. Правда?
0: Потому что Саймон только что сказал, раз такая пьянка пошла. Это, понимаете, это только можно...
5: Он не так сказал, он говорит, раз пошла такая...
0: Раз пошла такая пьянка. Вот такие выражения, они идут только, я как филолог знаю, только после 10-го года.
3: Хорошая пьянка.
0: Да.
5: И все получится.
0: Песенку все.
3: Нет, Саймон, если честно, Саймон здесь живет почти 30 лет.
5: А ты?
3: Примерно.
0: Ты и все время в Петербурге? Или я где-то в...
2: Почти все время.
0: Почти все время.
3: А я 23 года.
0: Так, а почему мы о вас не знаем? Вот у меня вопрос. Почему до сих пор радио Шок, почему общественность широкая еще до сих пор не знает, что есть такие ребята? Николай, расскажите.
1: Вот именно как раз это была у меня основная мысль, когда я услышал песни Саймона, мне захотелось, чтобы эти песни узнал как больше... как можно больше людей, потому что песни прекрасные, мне понравились очень. Вот, но на самом деле, как я потом узнал, Саймон и до нашей встречи выступал и записывался, у него много... Да. Так что, на самом деле, возможно, многие люди знали о нем и раньше, и гораздо раньше узнали о нем, чем я. Вот, но сейчас мы стараемся выступать как можно чаще в разных интересных местах. Вот, с удовольствием это делаем. Вот, а по поводу репетиции вы спрашивали, как часто мы репетируем и как это вообще происходит. Ну, на самом деле, мы, конечно, в каком-то смысле музыканты-любители. Вот, у нас другие профессии, вот, скажем, да. Я работаю в нотной библиотеке, Саймон переводчик, вот. И поэтому, конечно, мы уделяем этому процессу непростительно мало времени. Вот, в основном это происходит по средам у меня дома. Вот, когда у меня жена отправляется на репетицию, я сижу с детьми. Это гарантированное время, когда я точно дома. И в этот момент мы собираемся, и примерно 2 часа в неделю мы беседуем о том, о сём. Вот. И в конце вечера обычно мои дети пекут пиццу, пока мы репетируем. Едим пиццу, в общем, все репетиции. Поэтому в основном репетируем, конечно, на концертах. Прямо на концертах. Вот.
0: А я и вижу по вашим хитрым глазам, что вам нравится экспериментировать, вот, и
1: импровизировать. Лучшая репетиция — это концерт, как сказал один замечательный музыкант. Вот, я передаю Диме микрофон, он что-то хочет сказать.
0: И про название надо еще.
4: Я хочу сказать, что все вранье. Ну, кроме творчества. Потому что я пиццы я не видел. Дети там куда-то бегают.
0: Это значит, на репетиции не ходил.
4: Нет, ну я ходил. Я пытаюсь ходить. Нет, на самом деле я пытаюсь ходить на репетиции. Я вечно на них не приезжаю или опаздываю, потому что в счет того, что я, к сожалению, занят в ряде коллективов сейчас. Но я могу сказать, что вот когда вот я бываю на этих прекрасных мероприятиях, меня, конечно, поражает, как вот парни, вот это их двухголосие, и я просто в эту историю влюбляюсь, потому что это, конечно, знаете, это вот как, так я киношный актер, я приведу такой пример, очень маленький, короткий, когда ты смотришь сериал и думаешь, блин, почему я в нем не снялся? Вот, и вот это здесь, думаешь, почему я не играю в этой группе?
0: А я то же самое себя спрашиваю.
4: Вот, почему я не играю в этой группе, да.
0: Почему я еще не ходила на концерт
4: поэтому
0: этих ребят?
4: Поэтому, 8 советское, 30 число, что делать, Петерсон?
0: Да, и Николай...
4: И там все будет.
0: А почему «Что делать, Петерсон»? Кто это придумал?
1: Давайте поправим. Во-первых, Паттерсон.
0: Паттерсон. Вот. Я так и подумала. Потом Дима сказал Петерсон, я думаю, ладно, я не
1: Петерсон
0: буду умничать.
1: Это такая более норвежская какая-то. Вот.
0: Паттерсон,
1: это у нас
0: отлично.
1: Пока еще норвегов нету в группе. Но,
3: все
1: возможно,
3: может быть.
1: Конечно,
3: все может
1: у нас быть. Есть один знакомый, я помню.
3: Да, у нас нет.
1: Да.
0: Я подумала, может, это новозеландский акцент. Кстати, у меня был вопрос к Саймону. Как Уилл подпевает, когда у вас новозеландский такой прононс, а Уилл нет? Как вы вот это вот совмещаете?
3: Мы оба делаем фальшивый американский акцент.
1: Здесь собрались филологи, похоже.
0: Так, то есть слышно, что немножко разное.
2: Я даже когда жил в Новой Зеландии, не пел. Ну, обычно. Да, ну обычно так не. Это звучит очень.
3: На самом деле, это такой странный феномен музыки, что почти все, которые поют, поют с легким американским акцентом. Есть исключения, типа, как ее там с большим голосом, этот англичанка, Адел. Прям слышно, что она англичанка с юга, вот, с юго-востока. А так, в основном, даже у Битлов не слышно, что они прям из Ливерпуля, из севера там. Нет, это почему-то исчезает.
0: В общем, мы слушаем англичанина и новозеландца с американским прононсом, и эта группа «Что делает Паттерсон». Давайте послушаем вас, ребята. Вы так здорово поете, что
3: давайте.
0: Я предлагаю...
3: Снобс? нет?
0: Сейчас ребята обсудят, какую они песню будут петь.
3: А ты хотел Off the Rails?
2: Ну, это он
0: хотел. Они на Off the Rails. Дима заказывает тут музыку.
2: Где ми минор?
0: Где ми минор, говорят.
3: Итак, песня Off the Rails слетит, то есть to go off the rails, это значит выйти из-под контроля. Это, скорее всего, про человека, но не исключительно. И здесь песня именно про то, что, ну, алкоголики анонимные, анонимные алкоголики, что это же легко, это можно, кому это сложно? 30 дней не пить, это какие сложности? Но, оказывается, не так-то просто.
0: Слететь с катушек еще есть вариант.
3: Да, да, да.
5: Ребята,
3: да,
5: так,
0: в микрофон, Дима. Дима. Нет. Поехали. Это прямой эфир, живой звук, это радиошок, и это «Что делать?» Паттерсон. Да, здравствуйте.

0: Браво, друзья, ну браво же! Это потрясающе. Есть ли у вас записи? Мне кажется, что этот вопрос надо задавать Николаю, наверное, да, кто знает, или Саймон. Потому что живьем можно вас послушать 30 мая будет в Кроличьей лапке на 8-й Советский дом 4А.
1: Да. Не можно, а нужно.
0: Нужно, да. Конечно, нужно послушать, обязательно. На самом деле, живое выступление, друзья, даже если есть 1000 записей, живое выступление — это всегда другое. Это совсем другая энергетика. Это всегда атмосфера, это всегда энергия, эмоция, которая не передает запись. Никакая запись не передает вот это вот ощущение. Поверьте мне, я сижу в студии, у меня тут уже все вибрирует. Стены, здания, я не говорю о себе.
1: В ответе на ваш вопрос, да, можно слушать альбомы. Есть, Саймон поправ, если не прав, но где-то 5, что ли, альбомов есть на...
0: Где они выложены?
1: Есть на Яндекс.Музыке, есть на Bandcamp, есть на Apple Music.
2: Он есть везде.
0: Как вас писать? Уже сейчас русскими буквами, потому что, вы знаете, вышел закон, нужно писать все кириллицей. Как искать группу? Так и писать кириллицей, что делать Паттерсон?
1: Не-не-не, просто нажраться и лбом в клавиатуру, и вы найдете.
0: И все нормально, да, и да, сразу наберется. Понимаете, дорогие друзья? Особенно лето впереди. Это весь трюк, который может проделать каждый из нас, более того, должен. Если за лето ни разу вы это не сделали, то лето прошло зря. Я правильно говорю? Мы ничего не рекламируем.
3: Я вам скажу больше, что... На самом деле, понажраться-то я, но больше, что потрясающий музыкант, потому что, знаете, вот я сейчас сыграю и понимаю что-то офигенно.
0: Я услышала это какой-то Том Уэйтсовский, вот этот вот, как будто вот этот вот
3: у нас все
0: тембр.
3: Есть.
0: У вас все, я поняла. Можно я задам немножко такое... уходящий в сторону вопрос, но наверняка нашим радиослушателям очень интересно, к ребятам, к Саймону и Квиллу. У нас было вчера буквально отмечалось 45-летие Ленинградского рок-клуба, и в Петербурге вообще традиция таких немножко заумных текстов, да, стихов таких очень сложных, но с музыкальной точки зрения для американского, западного музыканта это немножко музыка такая не очень, скажем, немножечко попроще, чем вы привыкли, будем так говорить. Как вы слушаете русский рок и слушаете ли вообще в принципе? Какую вообще, что вы слушаете на русском языке? Как вы это перевариваете?
1: Я лично слушаю иногда Аквариума. Я знаю, что некоторые слова тут нельзя говорить или что-то там.
0: Пока у нас все можно.
1: Но да, это... Там столько разного и столько много, что можно найти для себя что-то. Вот.
0: То есть с музыкальной точки зрения Аквариум.
2: Я в детстве очень любил Гражданскую оборону.
0: В детстве?
2: Ну...
0: Так мне сейчас послышалось. Это сказал Саймон, это не Дима Соловьев сказал. Это не Николай сказал. Дима Соловьев любит «Машину времени». Это сказал сейчас Саймон. Саймон, можно повторить, пожалуйста? Потому что никто не поверит.
2: Ну, то есть я в детстве люблю.
4: Ну, когда мне было немного, мне 7-5.
1: Вообще 19 легально мужчина.
0: А где в 19 лет Саймон по фамилии Паттерсон?
2: На самом деле я жил в Академгородке, где откуда... Николай.
0: Ну, а Николай, вы же...
4: Николай нам больше не нужен. Сейчас.
0: Николай, расскажите, где вы... Нет, это серьезно, но
2: мы
0: это невозможно.
2: Мы познакомились только недавно. Мы были там...
0: То есть вы вместе жили в Сибири, в Академгородке? Ну,
5: я там родился. Вот. Вот. И потом случайно выяснилось, что, оказывается, Саймон тоже жил, можно сказать, на соседней улице, но мы не были знакомы.
0: Но это, не, это же невероятно.
5: Время. Это невероятно, да. И самое главное, что у нас есть даже общие... Общие знакомые, которые тоже жили в Академгородке.
0: А как в Академгородке мог незаметно жить парень по имени Саймон, по фамилии Паттерсон, который слушал Гражданскую оборону? Сейчас вот объясните мне.
2: Ну, это же там...
4: Там было много таких парней.
2: Ну, это же там всякие там международные конференции.
0: Ну, понятно, да.
2: Конференции там по, не знаю, изучению гражданской обороны.
0: А почему на гражданскую оборону? Это же, в общем, это же про тексты в основном.
4: Я тебе скажу большую вещь.
0: В микрофон, Дима, все, что в микрофон.
3: Паттерсон-то ладно, а вот Паттерсон-то ладно, а вот этот человек, где жил, это загадка. С Паттерсоном-то все понятно. А человек с таким идеальным английским, где он жил, и он, знаешь, такой... Вот где он появился, это загадка.
0: Он Тома Уэйтса изучал, мы уже это поняли. Втихаря. Пока Саймон слушал «Гражданскую оборону», и вот это сочетание, вы услышали, да, Тома Уэйтса?
3: Мало того, что красивый, усатый, еще и разговорчивый.
0: А если, ребята, вы оба переводите «Саймон Уилл», нет?
1: Ну, было такое, да.
2: Ну, я тоже раньше, но теперь моя профессия...
0: Другая.
2: Нет, вообще исчезла.
4: Рок-музыка.
2: Теперь я... Как-то у меня нет работы.
1: Для переводчиков сильно многое не осталось. Вот, и появился, и...
0: Появилось время, чтобы поиграть музыку.
1: Скажем так, да.
0: А я думаете, почему на радио? Потому что для переводчика нет работы. Mm-hmm, и поэтому я оказалась... Mm-hmm. Мы с вами в принципе...
2: Я еще... Да,
4: просто не муж прекрасно, она об этом не говорит никогда.
0: Дорогие ребята, хорошо. Мы поговорили про... А есть ли какие-то русскоязычные тексты? Честно, Саймон, может быть, в какой-то момент... Ну вот в 2020 году каждый день стали писаться песни на английском. Может случиться, что в следующем году в какой-то момент начнут писаться песни на русском?
2: Ну, что-то не получается.
0: Не получается.
1: Я вам скажу, есть... можно перебью?
0: Да.
1: Вот вы говорили про сложность, литературность ленинградской музыки, рок и так далее. Тексты Саймона, они офигенные. Они смешные, остроумные, грубые местами по отношению к некоторым людям. И они очень интересные. Они сами по себе стихи. Он стесняется, говорит, что только под музыкой и под чем-то еще... А я считаю, что это самостоятельные стихи. А есть ли у него талант писать на русском? Есть. А просто не включилась кнопка, видимо, еще.
3: Мы просто не все это понимаем, но на самом деле у него потрясающе, потому что когда вот он поет, и я первый раз услышал, как он поет где-то на концерте, мне писали видео, я послушал, только думаю, кто? Блин, как это офигенски! Как это... Вообще, как это может звучать? Насколько я придирчивый ко всему и думаю, все в жопу. Думаю, что, правда?
0: И очень красивая, кстати, гитара, Саймон. Это какая-то...
2: Ой, нет, это...
4: Это просто гитара.
0: Это просто гитара. То есть можно взять любую гитару. Это еще из Академгородка.
4: Там... Потрясающе на всем играет.
0: Потрясающе.
4: На клавишах играет. На укулеле играют, он еще может вот так...
0: Для девочки, вы же знаете, когда на гитаре есть какой-то узор, это уже, значит, красивая гитара. А как она там...
4: Там, когда просто у гитары появляется Саймон...
0: Дима, только в микрофон.
4: Это уже красивая гитара.
0: Это уже красивая гитара. Хорошо. Как вы в этом составе прямо будете... То есть все вчетвером, а вас 30 мая услышим вчетвером.
1: 30 мая, да.
5: Обязательно.
4: Попробуем.
0: Какой вы подобрали репертуар для концерта? Сколько будет, то есть сколько это по времени? Какого, как выбирали из 1500 песен, по какому принципу? Саймон, что, какая
1: выбирает
0: программа?
2: Ну, у нас 25 песен. А песни, которые мы успели еще репетировать, наверное, сколько мы там песен репетировали там в свое время? Наверное, 100.
5: Однажды на концерте мы исполняли, по-моему,
2: 30
5: песен. То есть... Просто мы не все из них репетировали втроем, вот, поэтому сейчас вот...
2: Ну, не все хорошие.
5: Да, нет, на самом деле песни хорошие все, мне нравятся абсолютно все, вот, но просто Саймон хорошо знает свои песни, вот, а мы немножко за ним чуть-чуть не успеваем, но постепенно некоторые уже откладываются в голове, вот, и мы можем их сыграть вместе.
0: Ну, Уиллу выдали тетрадочку, я смотрю.
3: Ну, у него на самом деле всегда, это самый подготовленный человек из нашего оркестра, из мини-оркестра, он единственный человек, который знает слова и знает, что петь. На самом деле, я в этом коллективе очень недавно, я тут прям поддающий надежды. И со мной пока было только 15 вещей. Я понимаю, что с их потенциалом может быть 38. Но великий наш гитарист и вокалист Саймон, он очень хорошо играл на рояле. У нас будут еще на концерте будут стоять клавиши. То есть будут, у нас будет прям
0: так. То есть
3: так.
0: Целая программа.
3: Да, большое, обширное, да. Но мы...
0: Мариинский театр, в общем, никого
3: мы,
0: не
3: практически. Вы знаете, мы будем...
1: Только без,
3: мы будем
1: без балета.
3: Поддавать надежды.
0: Но балет... Вы не знаете, Дмитрий, что значит без балета. Вы еще просто не знаете его потенциал.
5: Но мы уже догадываемся.
0: Догадываетесь, да?
5: После первого разговора я уже догадался.
0: Да. Ну, в любом случае, я хочу нашим радиослушателям перенаправить их к записям, послушать записи, концерт, записи. Какие, есть ли у вас какие-то еще пожелания? Может быть, вы еще каких-то музыкантов хотели бы? Или вам вот так вот такой состав идеальный?
1: Это вопрос к Саймону.
3: Мы не хотим ничего, мы хотим, чтобы вы просто пришли 30 числа.
0: Мы придем.
3: Оставили свои деньги в нашей маленькой большой прозрачной коробочке, на которой мы купим струнки.
1: Еще и аплодисменты.
3: Аплодисменты, да. На самом деле, если серьезно, я думаю, что у ребят громаднейший потенциал, потому что лично для меня, для человека, который играет рок-музыку, вот я услышал это все, и я считаю, что это офигенски. Для меня лично это офигенски.
0: Вот. Так приятно. Я считаю, что это можно слушать бесконечно.
1: Ребят, когда записывали альбом, у них был еще девушка на виолончел, нет?
5: Да, сейчас.
4: Да. Мы ее продали.
1: Девушку или виолончел?
4: Виолончел и девушка. Деньги нужны были.
5: Нет, все это, конечно, шутка. Мы действительно сегодня как раз, можно сказать, закончили запись нового альбома, вот, в котором принимало участие большое количество наших друзей. Вот из разных стран, с разными инструментами, вот, и мне кажется, должно получиться очень хорошо. Уже две песни мы свели, вот, я даже принес их с собой, но мы, к сожалению, не можем их сегодня подключить, вот, но вот я, Александр, обязательно оставлю их, и, возможно,
0: они у меня будут, и мы обязательно будем их ставить, потому что ну, живой звук — это всегда бесценно.
3: Ну, для нас вообще счастье находиться всем вместе и творить то, что мы делаем. И давайте чему-то сыграем.
0: А давайте. Давайте, Уилл, что, возьмите книжечку.
1: Сейчас есть такая песня.
0: Ребята смотрят в записи.
1: Да, смотрим запись. Werewolf, да?
4: Werewolves, давай
1: Werewolves. Это называется Werewolf Rights, то есть права оборотни. Потому что нынче вроде всех, у всех есть права на жизнь и на свободную жизнь. Я читал в новостях сегодня, что какую-то реку в Англии буквально только что признали как живущий организм, у этой реки есть свои права. Так что почему бы не дать оборотням
0: свои то есть права? Оборотни тоже должны быть права?
1: Да. Но здесь есть одно главное правило для этой песни, и это и вас включает, и вас, оператор. Будет момент, или несколько, когда вот вам прямо чувствуется в крови внутренний оборотень.
0: Оборотень проснется.
1: Оборотень, да. И тогда надо выть как следует.
0: Надо выть.
4: Держать себя в руках, конечно.
0: Так,
1: микрофон. Громко.
0: Станислав. Станислав, кивни, если ты согласен выть. Станислав, да. Мы согласны.
1: Вы поймете, когда.
0: Дорогие радиослушатели, если вы услышите паузу и услышите, что мы начали выть, вы тоже подвываете. Мы обязательно здесь это поймаем. Я хочу сказать, что это прямой эфир, это живой звук.
1: Да.
0: Здесь, в студии, на Радио Шок. Что делать? Паттерсон. И сейчас будет песня, которая оживит всех оборотней, которые есть в Петербурге. А вы знаете, в Петербурге чего только нет. А оборотней совершенно точно. Особенно
3: очень
0: в некоторых коммунальных квартирах.

0: Это было очень душевно. Слушайте, сейчас, кстати, в основном в Америке вот всем рассказывают, что есть инопланетяне, мы тут с вами устроили, это мы, да. Мы тут с вами устроили. У меня такой странный, немножко не совсем музыкальный вопрос. Какой? Я знаю, что у всех иностранцев, которые живут где-то, значит, в других странах, у них есть нелюбимый вопрос, который им постоянно задают и который их уже раздражает. Например, вот моих студентов, вообще нас всех, кто изучает, я нидерландист, нас все время спрашивают, почему ты выбрал нидерландский язык? И мы все ненавидим отвечать на этот вопрос. Какой у вас нелюбимый, самый нелюбимый вопрос, который регулярно задают все?
1: А правда ли все англичане пьют чай в 5 часов? 5 o'clock tea.
0: Серьезно?
2: Серьезно?
0: Спрашивают?
1: Спрашивают.
2: А про алкоголь?
1: Про алкоголь не спрашивают, как ни странно.
2: Странные люди.
0: Странные люди.
1: А второй, самый любимый, это... А правда наш Шерлок Холмс самый лучший в мире?
0: А, господи, естественно, ну естественно.
1: А для тех, кто не знает, у меня есть канал... на видеоканал, где мы с Дмитрием Юрьевичем Пучковым обсуждаем как раз советский Шерлок. Сделали уже 3 выпуска, по-моему, 1-5 лет назад, последние 2 только что. И мы как раз обсуждаем с точки зрения англичанина, насколько это верно тексту, верно идею и так далее.
0: Ну, я призываю всех послушать, потому что, конечно...
2: Я об этом не знал.
0: Кто обсуждает кино лучше, чем Дмитрий Пучков? Естественно, да. Ну, нет, это интересно.
2: Ты знаешь Дмитрия Пучкова. Вау!
0: Слушайте, это классный вопрос. Саймон, а у вас какие вопросы нелюбимые? Ну, честно, вот. Нелюбимые.
3: Вот это, наверное, нелюбимый.
0: Про Шерлока Холмса?
3: Нет, какой у вас нелюбимый?
0: Нет, тогда еще. К чему, серьезно, вот так вот, к чему? Я знаю, ну, вот как вы живете здесь уже очень много лет, понятно, но все равно есть вещи, к которым наверняка очень сложно привыкнуть. Или вещи, которые, ну, вот, тяжелее всего даются. К чему сложнее всего привыкнуть в России все-таки?
1: Что пиво раньше 11 не продают в магазинах. Ну,
0: это, да, да, это ужасно. Да. Но это же не всегда было это? Так.
1: Не, я не знаю.
0: Но сейчас это да. Нет, это не только... Любой русский человек вам скажет, скорее всего.
1: Но вы знаете, это только Питер, это не везде так.
0: А где-то еще раньше. Да, есть где еще раньше даже. В Питере еще ладно, еще хотя бы 10.
1: Не-не, я про утро. Я, например, мы, например, делаем воскресные обеды. По воскресеньям, ну, не каждое воскресенье, но это такая большая штука. И бывает, что я забываю заранее закупить там пиво, вино и так далее. Я готовлю в 11, в 12. Мне надо в 9 утра выйти в магазин в воскресенье купить. А нет.
4: Вы поняли, главная фраза «я забываю».
0: Я готовлю.
4: Я, там, я забываю. Я забываю. Это значит, самое интересное играть в коллективе, где играют не русские парни, это ловить их на словах. Я забываю.
0: А я услышала, что я готовлю.
1: Есть тоже это, да.
4: Нет, вот. На самом деле, я еще это раз повторюсь, было. Что ребята гениальные, потому что, вы знаете, я когда все услышал, я... Не моя музыка, конечно, абсолютно, но я понял, что это... Охрененно классно. Это офигенская музыка.
0: Мне кажется, это у нас отбивка сегодня такая. Дима, который говорит, что это офигенская музыка.
3: Ненавижу эту музыку.
1: Но терплю, да? Сижу и мучаюсь.
0: Еще один про предсказуемый вопрос. А есть Шершели ля фам? Есть ли женщина?
2: Конечно, нигде женщина.
0: Нет, есть. Подожди. Всегда, обычно, все знают, что если иностранец оказался в России, ищите женщину.
1: А.
2: Если у вас женщина, спрашивает.
0: Нет, не так. Дима, не надо. Вот не надо. Я очень остроумно задала вопрос. Не вмешивайся, пожалуйста.
1: Я рад сообщить, что мы все 3 женаты на прекрасные жены. Мы
2: все
1: успешные. Дети у каждого по 2.
0: Но вы из-за этого за женщиной приехали или по другим причинам? Вот это же обычно интересует.
1: Нет. Я решил просто побаловаться, учить язык. И оказалось не так просто, как французский, немецкий, там другие, и пришлось приехать, чтобы выучить.
0: А вы начали в Англии?
1: Да.
0: В университете? Или где-то еще в школе?
1: В школе
0: еще? А музыка? Учат, то есть у нас, вы знаете, что тут массово родителей психоз у русских. Они отдают постоянно детей в музыкальные школы с 6, а то и с 3-4 лет. Это тут, как вы знаете, принято. Это такой, ну, Николай не даст мне соврать. Николай, вас со скольки лет отдали в школу музыкальную?
5: Я ходил в музыкальную школу еще с детского сада, я помню.
0: Вот, а я о чем говорю?
5: Нет, я выбрал... Это сам я очень просил, чтобы мне купили скрипку.
4: Шутка. Спасибо Николаю.
5: Да-да-да. Нет, на самом деле мне очень повезло. Меня водили на симфонические концерты примерно с 3,5 лет. Как-то разрешали почему-то. Вот. И мне всегда очень, так сказать, нравилось слушать и смотреть, как выступают музыканты. И очень хотелось тоже как-то самому к этому процессу приобщиться. Вот. Но, как сказать, мне, может быть... Ну, не совсем, может быть, повезло, потому что мне очень хотелось, но я не знал, что для этого нужно очень много работать. Вот. А мои родители, они научные работники, может быть, они, как сказать, они меня не заставляли, грубо говоря, этим заниматься. Вот, конечно, наверное, детей, чтобы они добились каких-то больших успехов, нужно... Николай, ну, вот, мои дети ходят в музыкальную школу, вот мы их тоже не заставляем, они как бы сами мы пока с удовольствием учатся, да.
0: Вот вопрос. Это российская, это такая русская подход. Это русский такой подход. Ребенка надо отдать в музыкальную школу и немножко заставлять. Ну так, не совсем, но заставлять. Расскажите, как у вас было?
1: Заставили.
0: Заставили? Серьезно?
1: Шрамы до сих пор на душе.
4: Вы знаете, глядя на этих людей, это же понятно, что их заставляли.
0: Я говорю, да. Видно, что их все заставляли. В Россию переехать
1: Саймон,
0: заставляли.
1: Тебя заставили?
3: Да, не особо.
1: Я, кстати, не знаю твою музыкальную историю.
0: Саймон, расскажите вашу музыкальную историю. Уиллу и всем нам.
3: Ну, я как-то самоучный.
0: А в каком возрасте вы начали?
3: Ну, где-то 6, наверное.
0: 6?
3: Ну, в смысле, там у нас было пианино там дома, и как-то надо было...
0: Вот все-таки, когда дома есть инструмент, да, это то же самое, что если дома стоит книга, ребенок ее в какой-то момент с полки возьмет. То же самое, если дома стоит инструмент, да, даже если он покрыт пылью, ребенок подойдет или возьмет гитару, или на фортепиано.
4: А вы знаете, глядя на Саймона, мне кажется, что этот человек постоянно на чем-то играл.
0: Родился с гитарой.
4: Да. Нет, даже не с гитарой, вы знаете, когда мы репетируем, он еще садится за рояль, и это вы услышите 30 числа в Кроличьей лапке.
1: Когда?
4: Ну, вот тогда.
1: Не-не-не, я забыл.
4: 30-го числа.
1: 30-го. Да. Мая, да?
4: Конечно, а когда еще?
1: Нет, я просто...
4: Августа, что ли? Конечно, мая. Нет, нет. Он до августа, может быть, уже перехочет играть. Конечно, 30-го числа. 30-го. Вот буквально вот в эту субботу. Вот в эту субботу. Вот осталось-то. 5 денечков. Мне кажется, когда он играет... Нет, на самом деле, без шуток, когда он играет на любом инструменте, он играет так, как будто он играет последний раз.
1: Давайте, может,
4: потрясающе.
0: А давайте послушаем.
4: Давайте послушаем, да.
0: Двадцать первая песня не сейчас будет исполнена. Ребята сейчас обсуждают, что они будут играть. На самом деле, это, у нас здесь все спонтанный эфир, живой. Это радиошок здесь в студии, что делать, Паттерсон. Два абсолютно, как это у нас модно говорить, заграничных. Некоторые люди любят слово фирменных музыканта. С вот этим саундом, понимаете, вот этим как это принято называть, западным, вот этим вот классным, вот этим вот. Все это вы слышите не где-то там на пластинке 60-х годов. На дворе 2026 год, Санкт-Петербург, студия «Радио Шок». Что делать? Прекрасный Дмитрий Соловьев. И «Что делать, Паттерсон» — это песня, которая называется «Уилл». Расскажите нам, мы без ваших либретто не можем.
1: Эта песня называется «Star Chart», «Звездная карта». Правильно?
3: Да.
1: Да. Это, ну, если вы там смотрите на звезды и думаете, что будет дальше, вот вам ответ.
5: Это заглавная песня нашего нового альбома, который выйдет уже скоро.
0: А Уилл уже держит в руках треугольник, это значит, мы начинаем. Угу. Поехали.
1: Ну, как все знают, треугольник — это звук звезд.
0: Естественно.
2: Человек звуков, эмоций и состояний.
3: Раз, два, три, четыре.

0: Я, знаете, я сейчас, это какое странное немножко сравнение будет, но я услышала какую-то песню из какой-то романтичной, из «Гардемаринов вперед», про любовь. Почему-то у меня вот такая была ассоциация, очень странная. Любовь. А у вас все про любовь, я так и поняла.
1: Да нет.
0: Знаете...
1: Ты что?
0: Это Дмитрий, он просто, вот вам кажется, что вы поете про оборотней, а Дмитрий слышит, что про любовь. Вы понимаете, это просто человек такой, он что не поет, все про любовь. У меня, мои радиослушатели обязательно, я знаю, спросят меня, поэтому я переадресую этот вопрос вам. Никаких ссылок на ВК, на вас мы не давали, потому что у нас их нет. Но наверняка все заинтересовались, во-первых, вами, как людьми, музыкантами. Вот, Уилл, вы рассказали, что у вас есть какой-то обзор с Дмитрием Пучковым по поводу Шерлока Холмса. Где и как, на каких площадках вас искать лично и как музыкантов? Где люди смогут после этого эфира еще что-то посмотреть и дочитать?
1: Мы создали группу на ВКонтакте только-только. Там примерно 5 человек, потому что мы сами его создали.
0: Так
1: вчера.
0: Это как раз повод всем вступить в группу.
1: Именно.
2: И меня там нет.
0: Дмитрий,
1: пока... не пригласили, ну что поделать.
0: Дмитрий, это только после концерта. Надо пройти фейс-контроль. После 30 мая.
1: Именно. То есть мы на ВКонтакте. Если вы хотите нашу музыку слушать, то, опять же, Саймон Паттинсон, только надо быть осторожным, потому что там есть какой-то прохиндей, который тоже себя подает как Саймон Паттинсон. А это не тот артикл. Он какую-то электронную музыку делает. Выключайте сразу.
2: Не, я просто отказался от этих платформ, потому что это бессмысленно. Я через Bandcamp, через спонсор только хочу. А все, что там лежит, это ерунда. Ну, то есть я это когда-то отправил.
1: Свежая музыка есть на отличной платформе, называется sponsor.ru. Sponsor. Там есть и мой проект, и Саймона. И, соответственно, если хотите видео наш, мой найти, то это «Шекспир плачет» канал называется.
0: Давайте еще раз, мы так быстро...
3: Поэтому 30 числа это можно прийти на концерт и задать вопросы про ссылки, про каналы. К счастью, меня нет на этих ссылках и на каналах. Поэтому приходите на концерт, и мы с Николаем, два одиноких голубя, сидящих на карнизе новозеландского джаза, вам покажем себя.
0: Да. Давайте еще раз, Уилл, скажите, как называется канал «Помедленнее» для тех, кто плохо с английским?
1: Канал называется «Шекспир плачет».
0: Вот так, «Шекспир плачет». Я на самом деле считаю, что Шекспир действительно плачет после сегодняшнего прямого эфира, потому что это настолько хорошо. Я не знаю, друзья, вот это сегодня говорил Дмитрий Соловьев, обычно я всех хвалю, потому что я очень люблю такую музыку. И мне кажется, что... Хотя сегодня, конечно, все это с фоновым вот этим звуком, мы прерываем все это, конечно, беседами. На самом деле не хочется разговаривать, когда вы играете. Хочется слушать и вас не прерывать.
1: А тогда вопрос, есть ли еще пару минут на последнюю песню?
0: Ну, конечно, у вас есть...
2: Самая короткая песня в репертуаре. Она звучит не 18 минут, а 17.
0: Расскажите, что это за песня, Уилл?
1: Все те, которые знают свою историю, знают, что Аляска когда-то была...
2: Да.
1: Русской.
0: Да.
1: Это уже пару сотен лет назад, но она была.
0: Да, она была.
1: И Саймон посмотрел свой этот, как это, кристальный...
0: Шар.
1: Да. И предвидел момент в истории человечества, когда будет поезд прямо отсюда в Аляску и дальше в Лиму. В Лиму, да?
0: Куда? Он не слушает. Не слушает. Он уже написал текст, ему уже не надо.
1: Да,
0: уже есть человек, который либретто рассказывает.
1: Да. Поэтому Next Stop Alaska, следующая остановка Аляска.
0: Ну прекрасно. Next Stop Alaska, это всем подходит.
2: Здравствуйте.

0: Браво, слушайте, ну вот мы вам больше не сыграем, потому что все остальное будет 30 мая.
1: Это точно.
0: Правильно я сказала?
2: Да.
0: Мы не будем больше сегодня играть, потому что все... Да, потому что хорошего, это называется хорошего понемногу. Да, хотите слушать? Приходите на концерт. Вообще, в принципе, еще раз повторяю свою любимую мантру. Я призываю всех вообще, в принципе, ходить на живые концерты. Друзья, музыканты не будут делать и не могут писать в стол. Музыканту нужен зритель, нужна публика. Музыкант, у него душа поет. Он делится своим творчеством с вами. И на самом деле сидеть писать музыку дома — это абсолютно не то же самое, что исполнять ее в баре, в концертном зале.
2: Прекрасно, Александра Яковлевна.
0: Аминь. Так ведь? И поэтому, ну, мне кажется, да, что наша молодежь немножко забыла, что кроме наушников и собственного телефона есть еще концерты. Вот, поэтому 30 мая мы вас всех ждем, да, Дмитрий? В Кроличьей Лапке, на 8-й Советской. Можно больше не хлопать, можно просто приходить, 8-я Советская, 4А. Это «Что делать Паттерсон». Для меня большое счастье познакомиться с вами, уважаемые, дорогие музыканты, коллеги, и мне так нравится ваше творчество. Я от имени всех слушателей Радио Шок восхищаюсь вами.
1: Александр, спасибо огромное. Радио Шок, спасибо огромное. Паттерсон, нам было

и в глазах моих всегда грусть.

нелюбимых, песни выброшенных прочь, похороненных без имени, замурованных в ночь, песни вычеркнутых из списков, песни саженных на лед, песни больше ненужных звучит, не перестает.

нас хорошая школа, прикуривать от горящих змей, вырвать самому себе сердце, чтобы стать еще злей, держать голову под водой, не давать делать вдох и обламывать лезвие после удара, потому что с нами Бог.

можно долго ждать солнца, глядя слепыми глазами в зенит. У нас внутри был хрустальный колокольчик, на него наступили, он больше не звенит. Эта музыка старее, чем мир, она нелепа и смешна. Но я буду танцевать под нее, даже если она не слышна.

Учредительное издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.